0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!
1: Возрастное ограничение 16+.

Эх, друзья, товарищи, здрасте всем, утро доброе. 7.04, времечко у нас, и 11.09, пятница, вроде как. Где-то там с 5, или, может быть, даже раньше утра я слушал дождь, который стучал по крышам всячески. Что происходить должно далее? По погоде обещают солнечно. Чехове. Вот у меня-то тут, возможно, в Тульской области на даче свои перипетии погодные. Но вот я смотрю, что дожди по карте уходят куда-то. А может быть, они пытаются вернуться тут, пока непонятно. Но вот, о, когда бабье лето, задается вопросом интернет. Так это давай расскажи, когда. Сейчас нам искусственный интеллект в виде Алисы расскажет. Сегодня и завтра будет прохладно и пасмурно. Зачем? А когда? Ты не отвечаешь на поставленный тобой же вопрос. Не отвечаешь сама, понимаешь? Ну, когда? Неважно. Так, Николай Николаевич, зовут меня. Сегодня будем вести, как пойдет, потому что пятница. Особо нам напрягаться не стоит. В этом случае, что нам за это? Да ничего нам за это. Поэтому давайте к музыке, а там уже и пятый трек подойдет. Послушаем что-то из нового.

Тут пишут, что у Яндекса отвратительный ИИ, и мы это сейчас мгновенно проверили, потому как на свой же вопрос, который она сама же себе поставила, когда «Бабье лето», она никак бы и не ответила. Поэтому будем ориентироваться на народные приметы, и одна из них как раз про «Бабье лето». Скворцы не улетают на юг, значит, наступило «Бабье лето». Все, смотрите по сторонам.

0: Пятый трек.
1: Так, вчера я потратил много времени на то, чтобы найти какие-то новинки. Не потому, что их нет, а потому что, наоборот, музыки очень много. И даже, я бы сказал, максимально много. И, соответственно, я думал, чем бы таким себя же зацепить, потому как те композиции, которые я беру в рубрику «Пятый трек», я их не слушаю. И, соответственно, звуком я их зацепить не могу. Зацепиться за звук, Вова, так я не могу. Вот, соответственно, мне надо хоть какой-то аргумент для того, чтобы взять эту песню, помимо того, что она новая, там, или недавно изданная, вот это все, нужен еще какой-то аргумент. И в данном случае аргументом для этой композиции стал Игорь Крутой. Я, знаете, когда-то много-много-много-много лет назад работал на региональном телевидении. Нет, и был монтажером, и, соответственно, любят очень на региональных телеканалах, ну и, возможно, на всем региональном, когда на одного человека сваливают вообще все обязанности, которые только можно предложить и найти. Вот, и ко мне в какой-то момент подошла начальница и говорит: «Так, Николай, теперь ты заполняешь отчеты РАО». Я говорю: «А с каких-то перепугов я должен начинать этим заниматься?» «Заполняй». Я говорю: «Хорошо». И, соответственно, сказала-то она это уже после того, как мы во все места ставили музыку какую-то, потому как брали из интернета все, и никто не знает, какая музыка там уже с годами была понаставлена во все эти заставки, во все эти сюжеты. Никто этого уже не знает. И найти эти музыкальные произведения не представлялось уже возможным, поэтому что? На компьютере, я не знаю за каким, это осталось от прошлого монтажера, лежал подборка песен Игоря Крутого, а именно какой-то диск, сейчас как же он назывался-то там, что-то там для друзей, там инструментал чисто был, вроде там даже двойной он был. Вот, и я думаю: ну хорошо, хотите РАО, будет вам РАО. И я во все сюжеты, во все заставки, в отчет РАО вписал.

0: крутого с двумя композициями. Вот так вот отправил это все. Ну что, претензий ноль. Поэтому то, что Игорь Крутой в какой-то момент стал чуть-чуть богаче, он обязан мне этим. И вот сейчас мы тоже послушаем композицию, где Игорь Крутой, но, я так понимаю, отвечал за мелодию ко всему происходящему, а исполняет ее и Ирина Аллегрова. Когда в последний раз вы слушали Ирину Аллегрову с новой композицией? Вот сейчас мы это исправим. Давайте, рубрика «Пятый трек». Композиция называется «Я женщина». Представляете? Стоп, нет, не послушаем. Тут чуть все переклинило у меня. Поэтому чуть еще поговорю я с вами. А, все, поговорю.
1: Пятый.
0: Давайте.
1: Пятый трек.
0: Так, это вот Игорь Крутой.

0: я женщина. И значит, я актриса.
1: Так.
0: Во мне 100 лиц и 1000 ролей. Я женщина. И значит, я царица.
1: Это сверхзамедленный реп или что это такое?
0: Возлюбленная всех земных царей. Я женщина. Я иногда рабыня. Знавшая соленый вкус обид. Я женщина. Я иногда пустыня, которая испепелит.
1: А где эта песня?

0: что происходит в этой композиции? Нет ощущения, что никто не знал, что микрофон включен был в момент записи.
1: Я женщина. Я просто вспышка страсти. Но мой удел...
0: Как они будут петь это в караоке, я не понимаю. Люди, вы что творите?
1: Терпение и труд. Я женщина. Я то большое счастье,
0: да,
1: которое

0: Не представляю вообще ни одной радиостанции, кроме вот единственного появления у нас здесь в эфире, чтобы эта композиция там звучала. В какой момент? Для чего?
1: Я женщина. Я избранная Богом, хотя уже наказанная им.
0: Да.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ну а теперь то, что мы и так все знали, но исследователи решили исследовать. Сотрудники, которые умеют подстроиться под начальство и сделать свою работу заметной, могут получать более высокие оценки, даже если при этом работают плохо. К такому выводу пришли авторы нового мета-анализа, основанного на данных почти 6 тысяч сотрудников. Исследователи изучали так называемый самомониторинг. Self-monitoring. Способность человека считывать социальные сигналы и менять свое поведение и самопрезентацию в зависимости от ситуации. Люди с высоким уровнем вот этого самомониторинга легче адаптируются к разным

0: собеседником. Ну, то есть могут демонстрировать лояльность руководству, подчеркивать свою компетентность, соглашаться с начальством, даже если начальник дурачок, и делать свой вклад более заметным, даже если ты его не делал. Метаанализ, кто? Клауса Мозера. Кто это? И его коллег объединил результаты 33 исследований, в которых участвовали 5912 сотрудников. Ученые сравнили самоотчетные и объективные показатели работы с оценками руководителей. И оказалось, что самомониторинг лишь незначительно связан с реальной эффективностью. При этом сотрудники с его высоким уровнем действительно получали более высокие оценки от руководителей. Понимаете? Ну, это мы и без всяких метаанализов знали, что оно так все и происходит. Понимаете? Кто подлизывается к начальнику, кто там тусит, вот тот типа и хороший сотрудник. И неважно, меняется начальник, он уже там в кабинетах расшаркивается, вот, а за него работают другие люди. Да, не знаю, как все время так и на всех ли местах работы, в офисах да на заводах так. Вот. Но на том же телеканале, где я сейчас работаю, все так, понимаешь? Ты можешь работать сколь угодно много и сколь угодно хорошо, но это будет совершенно неважно. Если ты не нравишься руководству, то плевать они хотели на то, какой ты сотрудник в принципе.
1: Эй, слушай сюда!
2: Это вы мне?
1: Ща будет что-то из 80-х! На радио «Комета»!
0: Не будет, потому что я забыл эту песню поставить в эфир.
3: «Комета» — первая чеховская.

Рубрика «Цифры» у нас далее. Вы будете руководить плейлистом утреннего супер-мега-крутейшего. Готовьтесь выбирать композицию. Учите цифры от 1.

рубрика «Цифры». Тот самый момент, когда плейлист утреннего супер-мега-крутейшего отдается в ваши руки. Есть три композиции, они скрыты за тремя цифрами. Раз, два, три, и надо написать одну из них. 916-244-0044 в МАКС, но это совершенно не важно, потому что уже в моменте, когда я эту рубрику анонсировал, пришла цифра 2 в чат, поэтому... Можете уже и не бросаться к телефону, и ничего не писать. И мы с вами могли бы послушать вот это.

знаю, как там ребята со двора, но здесь на дачах одни из моих соседей что-то перестали появляться. До этого гуляли тут с утра до ночи. У них был пока что для меня рекорд, когда они где-то часа в 3 ночи включили музыку. И выключили ее где-то часа в 3 ночи следующего дня уже. Не знаю, откуда столько сил у людей.

Вот музыка, вот эта музыка. Так, друзья, товарищи, 7.38, продолжать. Ого, когда-то в 2012 году ученые выяснили, почему женщины живут дольше. Интересно, что за статья такая. А ее тут нет. А где статья-то сама? Ученые задались вопросом, почему среди женщин чаще встречаются долгожители. Как оказалось, не потому, что мужчины больше пьют и курят. Причина кроется глубже, на клеточном уровне. Все дело в энергетических станциях клеток. Женские митохондрии, в отличие от мужских, не подвержены мутации. Это и способствует долголетию. Понятненько. Так, ладно. О ссорах на финансовой почве рассказали 80% пар с раздельным бюджетом против 44% тех, кто ведет бюджет общий. При этом каждая вторая пара заявила, что после перехода на совместный бюджет перестала спорить о деньгах. Всего 52% участников опроса сообщили, что после объединения финансов ссоры за денег стало больше не стало вообще. Представляете, не то, что стало чуть меньше, а вообще не стало. Еще 34% стали конфликтовать значительно реже. И только 14% изменений не заметили. Скорее всего, потому что даже объединив бюджеты, оказалось, что денег и нет. А, соответственно, чего ссориться-то? А ты что, все это время не зарабатывал? Нет? Как это?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Утреннее шоу!
5: Продолжим, друзья, товарищи. И рубрика «Да, нет». И опять-таки в моменте того, как я эту рубрику анонсировал, мне уже написали, на самом деле, что «Да, однозначно, да, ставим, но». Я все время говорю, что в этой бы рубрике, ну, хоть немножечко бы подумать, ну, хоть немножечко бы. Потому что потом, когда мы запускаем в эфир ту композицию, на которую вряд ли бы в другом каком-то случае попала в эфир, как минимум, этого утреннего супер-мега-крутейшего, а вы ее запускаете, мне сложно потом, как это, стереть из памяти эту композицию, поставив в эфир какую-то другую. Но вы почему-то старательно убиваете все желание жить. И вот я вдруг нашел статью. Возможно, это сидит в вас, когда вы пишете сразу «да». Ставим, не думая. Почему люди любят страдать? Считается, что женщины любят страдать больше, чем мужчины. Но на самом деле это не так. Представители обоих полов любят душевную боль одинаково. Просто проявляется она у них по-разному. Парни чаще всего держат переживания в себе, а девушки чаще ведут себя деструктивно. Плачут, стучат кулачками по стенам и что-то там кричат. Почему же людям так нравится боль, задаются в статье. Негативные установки помогают легче справиться с жизненными неприятностями. Ведь если не ждешь от жизни ничего хорошего, то и плохое не приносит новую боль. Страдания, особенно демонстративные, помогают привлечь к себе внимание, получить помощь и поддержку. Ориентация на душевную боль и переживание может быть жизненной установкой. Например, дети из дисфункциональных семей или подвергшиеся всяческому, тоже любят страдать, страдания их зоны комфорта. Ну и творческим людям кажется, что они не смогут творить, если перестанут страдать. Без душевной боли они не чувствуют вдохновения и не могут писать книги и картины. Итак, кто же вы, Сергей, написавший однозначно «да»? Потому что сейчас страдать будем все мы, благодаря вам.
6: Вилли, заряжай! Заряжай!
5: Это забытое и ушедшее в небытие отстойная группа «Ранетки». У нас здесь композиции, которую я никогда в жизни не слышал, но сейчас послушаю. Называется она «О тебе».
7: Если ты захочешь обо мне сейчас узнать.
5: Честно, не хотел.

0: рано, да, но вот эта композиция стоит на первом месте по популярности, но я ее не слышал никогда. Давайте скачаем вторую по популярности. По версии Яндекс.Музыки.
1: Отойди.
0: Ой. Так, подождем. Мне надо скачать. Я хочу вот эту вторую послушать. Что там? Она одна называется композиция. Может, это я слышал? Тихо.
2: Спит девчонка одна.
0: А, вот это слышал, да.
2: И ей снится, что не хочет,
0: да, это слышал.
2: Быть ему лишь верна. Вот что снится ей этой ночью.
0: Вообще, на самом деле, если вот верить той подборке, в которой написано, что у них 1:05 хитов, мы могли бы целый эфир забить чисто песнями ранеток. Раз они вам так нравятся, раз вы их в эфир запускаете.

меня проспит до утра, это не странно. Понимаешь, это нормальная ситуация, когда ты лег ночью, проспал до утра. Нормально вполне. Что это за переживания в песне такие? Она проспала до утра. Если она проспала месяц, вот это проблема. Как так? Ты только что в куплете ответила на этот вопрос. Она ни хрена не слышит телефон. Ей мужики звонят, она не слышит. Она спит, по твоим словам, до утра. Вот так и получилось.

0: Спасибо вам заранее так, друзья.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Тут ученые под руководством некого профессора Лорана Пюжо Менджеуэк из университета Лиона решили описать сначала любовь всякими математическими ходами. И включили в модель три главных фактора: взаимное притяжение партнеров, естественное угасание чувств со временем и эмоциональные отклики людей друг на друга. И чтобы описать эту динамику, они позаимствовали идеи из биологии популяции, в частности, уравнение хищник-жертва. Вот вам вся и любовь. И так называемый эффект, который описывает, что слишком малочисленная популяция обречена на вымирание. Оказалось, что у отношений действительно существует критический уровень силы связи. Пока чувства выше него, пара устойчива. Как только они падают ниже, математика предсказывает нарастающий спад вплоть до расставания. В будущем, предполагают авторы, такие модели можно будет объединить с искусственным интеллектом и создавать системы раннего предупреждения о нестабильности в отношениях. Вот, все же сейчас живут с этими гаджетами во всех местах. И, соответственно, в какой-то момент у вас дома начнет все пиликать и предупреждать вас о том, что ситуация становится нестабильной. И вам надо будет как-то стабильно из этого дела выходить. Ну, такая история.
1: Утреннее шоу.
0: Не знаю, как у вас, у меня часы показывают

0: О, действительно, час второй супер-мега-крутейшего утреннего. Здрасте всем, друзья, товарищи, утро доброе. Николай Николаевич зовут меня. И 8.03 говорит нам. Что это говорит? А, это часы со мной говорят. И 11.09, это пятница у нас сегодня. Тут солнышко у меня на даче в Тульской области пробивалось, но не пробилось пока еще сквозь тучки. Вижу вон синенькое небо. И обещают нам сегодня солнечное. Ровно как и в Чехове. Плюс 12 сейчас, говорят нам. Дожди, судя по карте, вот этих вот дождей ушли куда-то. Вот, и там поливаются. Далее осадков не обещают. Максимально до чего разогреется воздух. Что-то я вчера какие-то другие ссылки, эти данные видел, но сейчас пишут плюс 17. Мне казалось, вчера было как-то повеселее, пободрее. Странно. А чуть ниже на этом же сайте написано плюс 21. Он сам себе противоречит. Буквально через строчку противоречит сам себе. Ну ладно, это не важно совершенно. Смотреть на погоду это бесполезно. Нам надо дождаться, когда нам позвонит сюда в эфир Наташа, включить все свои... Что включить? Мозги не надо включать. В этой рубрике они вам совершенно не понадобятся. Не знаю, включите фен. О, Наташа звонит.
1: Здравствуйте, слушатели. Меня зовут Наташа.
0: Да, ты что?
1: 1993-го на телеканале Fox Television состоялась премьера первого эпизода американского фантастического телесериала 1990-х годов «Секретные материалы». И вот мой вопрос на сегодня. В 1991 году профессор Гарвардского университета, психиатр Джон Э. Мак проанализировал результаты масштабного социологического опроса и пришел к выводу, что почти 2 миллиона американцев верят, что были похищены пришельцами. Почти 4 миллиона американцев верят, что были похищены пришельцами. Почти 6 миллионов американцев верят, что были похищены пришельцами.
0: Что ж, давайте выяснять, что там как. Говорит, в 93-м году на телеканале, как она говорит, Fox Television состоялась премьера. Это секретный материал, я не смотрел. Но... Что там как? В 91-м году профессор Джон Мак проанализировал результаты опроса и пришел к выводу, что почти 2 миллиона американцев верят, что их похитили пришельцы и не вернули, судя по всему. Почти 4 миллиона верят, что их похитили. Почти 6 миллионов верят, что их похитили. Какой вариант правильный, как вы думаете? Напишите 916-244-0044, эфирный Макс. Можно цифрами, можно буквами. Так вот, согласно исследованию вот этого вот психиатра, интересно, что правильный человек проводил это исследование. Психиатр именно тот человек, который нужен для общения с людьми, которых похищали пришельцы. Так вот, американцы утверждают, что... Вот, точнее, утверждали в 91-м. Сейчас, возможно, расценки уже повысились. Почти 2 миллиона американцев верят, что были похищены пришельцами. Почти 4 миллиона, вариант второй, верят, что их похитили. И вместе с коровами. И почти 6 миллионов американцев верят, что были похищены. Ну и как вы думаете? Там, кстати, рассекретили они, там все, попытки были у этого, у Трампа. Я рассекретю, все вы узнаете про инопланетянов. Ну, так он в итоге рассекретил или нет? Мы тут ждем, не дождемся, не понимаем, что там в небесах летает. Мы смотрим, о, инопланетяне. Нет, ждем точных данных. Хотя какие данные, если он, смотрите, сколько людей думают, что их когда-то похищали. Не они ли вот эти 2 или 4 или 6 миллионов вытаптывают круги, на полях ходят после этого? Возможно, их для этого и похищают. Им там говорят так, а теперь идешь вон на то кукурузное поле и ходишь кругами неделю. Да, понятно. Вы что, ради этого меня и похитили? Конечно, мы же инопланетяне, мы ж тупые. Мы летаем на тарелках. Ты подумай только. Вы там на чем летаете? Тут самолет.

0: У нас есть ракеты, они вот так выглядят. Правильно выглядят, чтобы вот так в небо взлетать. А вы начали, а мы на тарелках летаем. Ну, мы тупые, мы пришельцы. Живем где-то на обратной стороне Луны. Мы особо не скрываемся, на самом деле. Мы думаем, что там темно, вот, вы нас не заметите. Вот мы оттуда и взлетаем. Так, думаю, третий, второй пишут. Ну, в общем, все варианты... нет, первого не взяли. Почти 2 миллиона не взяли. Ну, давай, Наташенька, сама-сама.
1: В 1991 году профессор Гарвардского университета, психиатр Джон Эмак, проанализировал результаты масштабного социологического опроса и пришел к выводу, что почти 4 миллиона американцев верят, что были похищены пришельцами.

0: утреннее шоу!
1: Посижу. Какой простой французский язык. Вот выучили слово «посижу». Мы его и до этого знали. Так, знаете, если вот верить вот в эти все расценки в виде похищенных почти 4 миллиона, там 3...

что инопланетяне как-то выборочно похищают, и непонятно зачем. Фантастические фильмы, которые связаны с этими инопланетянами, доказывают нам и уверяют нас в том, что они похищают этих людей для исследований. Вот. Но вот кого надо было бы похитить и исследовать. Это те, кто все время жаждет получения новых и новых айфонов. Вот их надо исследовать, конечно, этих людей, потому что это какая-то нездоровая фигня. При этом, конечно же, в моменте, когда появляются люди, у которых что-то происходит с серым веществом в головушке, появляются мошенники. Потому как жертва уже готова. Злоумышленники используют ажиотаж. Внимание, ажиотаж вокруг новых iPhone для хищения личных данных. Они рассылают там какие-то, ну, как обычно. Схема банальная и проста, но этим достаточно, чтобы на эту схему повестись. Рассылают там какие-то письма, куда-то там перейдешь, и до свидос. Все личные данные, все бабки ушли на сторону. Но они у вас, получается, есть. И вам их, получается, не жалко на обычный телефон. Обычный телефон, который вообще ничего не стоит, вообще ничего не делает. Сколько он там стоит сейчас? Я вчера видел где-то 140 тысяч. Вроде бы. Зачем? Что? Куда? Почему? Как это объяснить? Я не знаю. Это говорю, и вот я бы на месте инопланетян похитил бы. Вот что-то полезное для Земли бы сделал. И нам оттуда сверху разбросал бы флешки с отчетными данными исследования деятельности мозговой этих граждан.

Когда еще владельцы айфонов, купите себе наконец-то 10 зарядок, носите их с собой везде. Но надоели вы постоянно. Ой, а у вас нет зарядки? А зарядки у вас нет? Нет? Нет у нас зарядки под ваши айфоны. Нету, выкиньте их.

Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал.

0: заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Эх, а у нас рубрика «Без названия» впереди, где мы выясняем, что же было в оригинале, когда мы там что-то убрали.

0: моя женщина.
1: Босс, это какое время? Была, будет.
0: Ой, в моей мозге застряло.
1: Моя.
0: Ой-ой-ой.
1: Самый некорректный перевод этой песни.

Позицию убираем оттуда слово или несколько слов. И потом мы пытаемся вспомнить, что же там было в оригинале такого. И сегодня у нас на разборе вот это.

Так, ну и давайте выяснять, что ж там было в оригинале. Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка. Вариант первый. Прямо из моря жадно хлебал. Вариант второй. Что-то рыбам на польском кричал. И вариант третий. О беде вдруг своей прокричал. Какой вариант правильный, как вы думаете? Пишу третий. А если подумать, а если вспомнить в оригинале, что было? Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка. Вариант первый. Прямо из моря жадно хлебал. Второй. Что-то рыбам на польском кричал. Типа... Окунь, курва! Водится в море окуня. Я не рыбак, не знаю, что там, кто там водится. И третий, о беде вдруг своей прокричал. Кому? Куда? Так, третьих. Угу. Подумайте, подумайте, вспомните. Как давно вы слышали оригинал этой композиции? Я был в Тамбове, не знаю, насколько сейчас там это все поменялось, когда я года два, наверное, назад был. И все красивые здания города были облеплены рекламой. Что некрасиво. У меня, кстати, фамилия как раз Тамбовская, потому что дедушка по папиной линии из-под Тамбова. И в Тамбове много моих однофамильцев, как утверждают интернеты. Так, ладно, правильно.

Интересно, есть ли в Тамбове гостиница с названием «Калифорния»? Там как раз останавливались в каком-то месте, давайте я не буду называть это гостиницей, и потому что время было позднее, это единственное место, где было место, вот так давайте говорить. Это первый в моей жизни случай, когда были сняты номера с объединенной ванной. Я даже не понял сначала, что происходит, почему изначально дверь в ванну была закрыта, и там, судя по звукам, какой-то мужик плескался. Потом выяснилось, одна ванна на два номера. А в коридоре всю ночь мужички общались с

8.34 времечко. Пятница, поэтому работаем как попало сегодня в эфире. Достаточно. Так, сообщение есть у меня. Опять про любовь, поэтому нам нужно что-то любовное. О, вот это. Теплые воспоминания о бывшем партнере не обязательно вредят новым отношениям. Особенно если партнер еще теплый. Более того, они могут даже повышать удовлетворенность нынешним романом. Пока непонятно как, но давайте выяснять. В исследовании участвовали 172 жителя Южной Кореи, которые не состояли в браке, но находились в романтических отношениях. У каждого из участников до этого был партнер. Добровольцев разделили на три группы, а 172 не делится на три. Сочувствуем семье одного из этих человек, которого поделили на три группы. Первой предложили письменно вспомнить ностальгический момент из отношений с бывшим партнером. Второй – приятный эпизод с нынешним. А хотя, может, 172 и делится. Я без калькулятора тупенький. Участники из третьей контрольной группы вспоминали нейтральные события, не связанные с личной жизнью. После этого все они оценили качество своих нынешних отношений. Какое глупое исследование, я считаю. Оказалось, что участники, вспоминавшие как бывшего, так и нынешнего партнера, были более удовлетворены своими текущими отношениями, чем люди из контрольной группы, которые вспоминали, не знаю, как кушали яблоко, как смотрели в лужу, ну, естественно, да. По мнению исследований, воспоминания о прошлой любви могут не заставить человека сравнивать бывшего с нынешним, а наоборот, возвращать ему ощущение ценности, романтической близости. Ведь именно тогда, из-за этого самого ощущения ценности, романтической близости, они и расстались. И теперь именно эти ощущения ценности, романтической близости укрепят нынешние отношения.

питерская викторина, где надо быть, конечно же, очень внимательным. Поэтому сейчас отложите все свои дела, если они, конечно, не связаны с спасением жизни человека, и соберитесь.

Так, не совершайте ошибки, которые совершают сейчас слушатели в секретном чате радиостанции «Комета». Они бросились вспоминать города на букву «Т». Это совершенно не то, чем надо сейчас заниматься. Сейчас надо быть сосредоточенным на эфире, потому что далее питерская викторина. И сегодня как никогда надо быть внимательным, потому что иначе вообще не выиграть.

0: Питерская викторина. Викторина.
1: Так, ну и как я предупреждал, надо быть сегодня очень-очень внимательным. Почему? Потому что питерская викторина. Мы берем три композиции, расчленяем их по питерской традиции, как попало, ставим в эфир, а потом...

не звучало. Пишите, какая композиция в этой подборке не прозвучала?

0: 916-24-400-44, эфирный Макс. Какая композиция не прозвучала в этой подборке? А, что? Кто невнимательно слушал эфир? Кто? Пишут, любая композиция не прозвучала. Это правильный ответ. Неправильно, есть правильный ответ. Его надо написать. Потому что надо внимательно было слушать. Все, вы проиграли.
1: Питерская викторина. Викторина.
0: Конечно же, вот эта композиция там не прозвучала. Breaking Benjamin. Ну что вы, это прям сразу, это сходу ответ этот приходит. Да. Вам только ранеток и слушать, конечно. Пятница, мои любимые Breaking Benjamin, сам себе поставил. Поехали. Поехали.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Эй, слушай сюда!
7: Это вы мне?
6: Сейчас будет что-то из нулевых на радио «Комета»!

0: Радио Комета.
1: Хорош!
2: Эй! Все, друзья, товарищи! Хватит! Поэфирили! Пойду я! На эти, удачи всем!

0: городе и районе 9:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: сошла.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Комета. Первое чеховское радио.

0: радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
2: opt-akv.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
4: We're here today. Secretary General determined that no such fate shall befall the United Nations. We're determined that the UN should succeed and serve the cause of peace for humankind. So, Mr. Secretary General, we realize that even in this time of hope, the chance of failure is real. But this knowledge does not discourage us. It spurs us on. For the stakes are high.

0: is enshrined and humanity knows war no longer.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: У российских пенсионеров есть право воспользоваться субсидией при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ее слова приводит РИА Новости. Получить подобного рода субсидию, пояснила омбудсмен, можно, если расходы на коммунальные платежи превышают 22% дохода семьи. Это федеральный ориентир, отметила Лантратова. Региональные власти имеют право установить более низкий порог. Кроме того, она добавила, что пожилые люди могут рассчитывать на компенсацию взносов на капремонт. Право претендовать на полное возмещение есть у россиян старше 80 лет. Для граждан старше 70 возможна компенсация половины такого рода расходов, констатировала омбудсмен.
1: Расти большой.
2: Золото выросло в цене в 10 раз, сообщает агентство Data.ru. Золото считается одним из наиболее надежных и защищенных инструментов для сохранения средств. За последние 3 десятилетия его цена возросла приблизительно в 10 раз. Причем увеличение

0: Интереса к физическому золоту в России во многом объясняется тем, что граждане переводят свои сбережения из налички. Об этом рассказал в беседе с «Российской газетой» замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, ключевым событием стало решение в начале 2022 года освободить от НДС приобретение инвестиционного золота физическими лицами, если оно реализуется через банки.
1: Что нам стоит дом построить?
0: К октябрю-ноябрю 2026 года ставки по ипотеке в России снизятся на 0,5 пункта. Такую динамику предсказал инвестор Владимир Виноградов. По прогнозам специалиста, к концу осени показатель на первичном рынке может закрепиться в диапазоне 15-18%, а на вторичном 17-18%. Банкам обычно требуется 5-7 дней, чтобы пересмотреть условия по кредитам после решения Центробанка, отметил Виноградов. При этом спрос на ипотеку начнет заметно восстанавливаться, если ключевая ставка опустится до 12-13%, считает инвестор. При стоимости квартиры 10 миллионов рублей и первоначальном взносе 20% сумма кредита составит 8 миллионов рублей. При этом брать ипотеку сейчас с расчетом на рефинансирование в будущем Виноградов не советует. Делать это стоит только при устойчивом финансовом положении и наличии подушки безопасности, заключил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-120.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко сообщил РИА Новости, что с 1 сентября ученики 8-9 классов перешли на новые учебники истории. Единые государственные учебники для 8 и 9 классов разработаны для курсов всеобщей истории и истории России, поделился эксперт. По его словам, в новых учебниках события в России 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Отмечается, что новый курс всеобщей истории охватывает более широкую географию изучаемых событий. В нем более широко представлены по истории стран Азии и Африки. Костенко добавил, что в курсе истории России школьники изучат эпохи Петра I и Екатерины II, времена Александра I, великие реформы 60-70-х годов 19 века. С начала 26 года на поездах и на вокзалах России обнаружили и спасли 62 питомца, об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Среди них спасенных животных – кошки, собаки, норки, ящерица и хомяк. Большинство уже вернулись к владельцам, говорится в сообщении. Некоторые питомцы нашли себе новых хозяев среди пассажиров, железнодорожников или через волонтеров. Всего за 8 месяцев 26 года более 1 800 000 пассажиров поездов взяли с собой питомца. В поездах дальнего следования перевезли 640 тысяч животных, а в пригородных более 1 000 000. И в завершении выпуска: Warner Brothers 5 сентября подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Гарри Поттер». Об этом газете «Ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов «Русспрофайл». Там уточнили, что бренд позволит продавать украшения, аксессуары, посуду, косметику, еду и напитки, а также предоставлять рекламные услуги. Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO запланирована на 25 декабря. Он будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень» авторства Джоан Роулинг. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: слышать. Комета. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В Пекине начали тестировать рестораны с роботами-поварами. Китайские компании показали новые технологии для автоматической готовки. На Всемирной конференции по робототехнике в Пекине представили несколько роботов, которые уже умеют готовить отдельные блюда, собирать заказы и обслуживать посетителей. Компания Oakdia Robotics представила ИИ-модель Cooking Muse, фирменного робота-повара и автоматизированную тележку робот-кук с небольшим гуманоидным поваром. Он уже продемонстрировал приготовление тофу, а также свинины с зеленым перцем. Робот использует вок, который нагревается до 300 градусов, систему подачи ингредиентов и собственный алгоритм жарки на основе ИИ. Другая фирма Hick Robots показала гуманоидов для ресторанов быстрого питания. Все они собирают заказы и передают их на подносах. В Пекине также начал тестовую работу ресторан Юйцзянь Вэйлай. Его роботы готовят

три вида лапши с грибами и соусом, с говядиной и томатами и с тушеной говядиной. Они варят лапшу, добавляют ингредиенты и передают блюдо роботу-доставщику. Однако сами продукты пока загружают люди. Подушка со встроенной акустикой от Razer. Компания Razer презентовала новый подголовник со встроенной акустикой. Устройство под названием Clio X, ориентированное на экономных геймеров, стало ощутимо дешевле прошлогодней модели. Razer Clio X совместима со всеми игровыми креслами бренда. Ее можно прикрепить к подголовнику с помощью регулируемого нейлонового ремешка, а затем подключить к источнику питания, например, пауэрбанку, мощностью от 15 Вт по USB-C. Внутри подушки разместились два широкополосных динамика и пара пассивных излучателей. Устройство поддерживает технологию виртуального объемного звука и подключается к компьютеру по протоколу Razer Hub Speed. Аудиосистема также поддерживает сопряжение с саундбарами бренда для расширения звукового поля. На этом пока все. Услышимся!

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове продолжается сбор подписей за отставку главы округа Михаила Собакина. Именно его жители считают ответственным за коммунальную и социальную разруху, критическое ухудшение качества жизни и то, что в собственном городе люди перестали себя чувствовать безопасно. «Дальше так жить невозможно», — говорят чеховцы. Информацию о том, где можно подписать петицию, ищите в свежем выпуске газеты «Лопасня» и в телеграм-канале издания. В Чехове на следующей неделе должны провести пробные топки на котельных и центральных тепловых пунктах. Соответствующее распоряжение поступило в муниципалитет из Минэнергетики региона. Финальный этап подготовки системы – пробные топки. Они стартуют 15 сентября и позволят проверить в работе всю цепочку от котельной до домов, сообщил министр Сергей Воропанов. Полностью завершить подготовку к зиме теплоснабжающего комплекса и многоквартирных домов коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации должны не позднее 30 сентября. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составляет 21%. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Московской области по итогам января и июня 2026 года превысил 125 тысяч рублей, а в сфере производства лекарственных препаратов и материалов показатель составил 165 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По данным Росстата, показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бывший генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, вышел из СИЗО. Суд отказал в очередном продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщает издание «Взгляд Подмосковья». Расследование завершили еще прошлым летом, однако материалы до сих пор не поступили в суд для рассмотрения по существу. Вместе с Николовым обвиняются его бывшие заместители Александр Захаров и Мстислав Дымнич, уточняется в публикации.
2: Погода.
1: Сегодня синоптики обещают нам еще один погожий день. Днем переменная облачность и до 17 тепла. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16 лет.
4: Первое чеховское радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

Хим Радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Надо чаще напоминать о том, какая у нас огромная и красивая страна, сказал он. По мнению депутата, учреждение подобных праздников на федеральном уровне будет способствовать развитию внутреннего туризма. В историческом комплексе «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге начались реставрационные работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. С сентября комплекс временно закрыт, экскурсионная программа приостановлена. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что реставрация необходима для сохранения архитектурного наследия. После завершения работ обновленный ансамбль будет использоваться как значимая площадка для деловых и культурных мероприятий, что также будет способствовать росту туристического потока в город. Реставрация комплекса начнется с восстановления входного корпуса и жилых хозяйственных зданий. Проект соглашения, по которому было подписано на Петербургском экономическом форуме 26 года, создаст более 1000 рабочих мест. Ожидается, что обновленный комплекс будет полностью введен в эксплуатацию к 2030 году. И в завершении выпуска. В российском Минкульте ответили на вопрос о заявках на выдачу прокатных удостоверений для фильмов «Мстители», «Доктор Дум» и «Дюна. Третья часть». Об этом ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС. В Минкульте заявили, что заявок на прокат новых частей этих популярных кинофраншиз не поступало. Напомним, российские кинотеатры используют схему предсеансового обслуживания, чтобы показывать зарубежные картины без прокатного удостоверения в России. Покупая билет на фильм, который в стране показывают легально, перед ним зритель может бесплатно посмотреть голливудскую новинку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интересно.

0: радио. Комета. Дорожные новости.
1: Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство введет новую систему планирования для топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак поручил прийти к упреждающему подходу. Сейчас государство реагирует на уже возникший дефицит, а хочет просчитывать ситуацию заранее. Для этого ведут прогноз потребления, оценку остатков нефтепродуктов, загрузку НПЗ, графики ремонтов и региональные особенности. Принцип будет следующий. Сначала определить, сколько топлива нужно на внутреннем рынке, а потом, сколько можно продать за границу. Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом накануне заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас детские тарифы могут быть в разы дороже обычных. Из-за этого поездки мало недоступны семьям. Минтранс и Яндекс.Такси работают над тем, чтобы уравнять цены с обычными поездками. Это должно сделать отрасль привлекательнее. Одна из мер – скидки в 30% для многодетных семей. Пилотный проект этим летом запустили в Уфе. Результаты эксперимента подведут в конце года. Еще один регион отменил штрафы за непристегнутый ремень в очереди на заправку. Такое решение приняла госинспекция Волгоградской области. На практике это означает, что вынесенные штрафы отменят. А получившие постановление водители смогут их аннулировать через ГАИ. Ранее похожая ситуация была в соседней Саратовской области. Там водители массово жаловались на штрафы с камер из-за вынужденной остановки под запрещающими знаками. Тогда в МВД России поручили отменить все штрафы и отключить комплексы в проблемных зонах. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Рабочий полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: В эфире программа «Рабочий полдень» с Игорем. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Зажигательная песня из 90-х. В исполнении группы «Delight» начинает наш концерт.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: 102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается, но радио Комета действительно больше, чем радио, потому что на Комете можно узнать много чего интересного, чего не узнаешь на других радиостанциях. Ну вот, например, да, я вчера включил телевизор, да, решил пройтись по спутниковым телеканалам, да, и смотрю в телевидение Северной Кореи, да, и, в общем, у них там вчера праздник. Точнее, он был не вчера, он был 9 числа, и снимали, конечно же, концерт. Оказывается, что в КНДР 78-я годовщина со дня основания, да, и, в общем, прошли, так сказать, празднования на Триумфальной площади у них, да, всякие разные, так сказать, коллективы выступали, и был большой потом праздничный концерт, но я думаю, ну, в честь чего-то. А в честь праздника, 78 лет прошло со дня основания КНДР, наших соседей, кстати, вот. Поэтому, ну, хоть где-то праздник, где-то люди празднуют, там, ну, как бы праздников нигде не праздновали, поэтому в КНДР был праздник. Соответственно, песенку Celebration в исполнении Kylie Minogue мы сейчас и поставим в честь корейского праздника. Вот у меня здесь гости пришли, Кирилл вот пришел, и, в общем, у нас тоже сегодня праздник будет, походу, на Комете. Итак, Kylie Minogue, далее группа «Градусы», и если у кого-то есть пожелание прислать свою любимую, так сказать, песню, заявку на нее, да, или пожелание, или привет передать, присылайте, мы с большим удовольствием все это сыграем. До 14.00 я с вами, поэтому с удовольствием играем ваши любимые песни. Ну а пока Kylie Minogue с композицией Celebration, то бишь праздник.
0: Рабочий полдень

0: рабочий был день на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Рок-обеда. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я перехожу к самой приятной части нашего концерта. Это вашим заявкам. Заявка от Кирилла Зубкова, который попросил Торфина и Нора. Lose My Breath. Ну, в общем, я что-то узрел в этой песне сэмпл группы Destiny's Child. Ну, и у них и песня так называется Lose My Breath. Поэтому, Кирилл, это так, для справки. То, что подсказали мне мои уши. Если у кого-то есть желание заказать свою любимую песню или передать привет, 8-916-244-00-44. Телефон прямого радио Комета, рабочего полдня, поэтому звоните, пишите. Мы с вами будем сегодня развлекаться до 14.00. И поэтому с удовольствием, Кирилл, ставлю эту композицию.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Рабочий полдень плавно отбил первый час. Мы переходим во второй. После выпуска новостей мы с вами встретимся вновь. Но, между тем, я вот буквально открыл сообщение сейчас. Компания Anthropic закрыла ученым доступ к нейросети Клод из-за риска создания биооружия. Вот эта статья меня очень заинтересовала. Об этом пишет газета New York Times. И пишет о том, что заблокированы аккаунты нескольких ученых, которые могли использовать нейросеть Клод для биологических исследований, которые потенциально могли помочь при создании биооружия. Ну, COVID-19 мы, конечно, помним все, да? Вот. И, ну, естественно, в Anthropic обратили внимание, что некоторые пользователи обходили ограничения сервиса, пытались скрыть истинную цель своих запросов. После проверки, связанные с такими исследованиями, аккаунты были заблокированы. Один из эпизодов касался ученого, который попросил Клод помочь подготовить заявку на финансирование исследований вируса чукунгунья, какой-то азиатский, походу, вирус, да. Проект предполагал эксперименты, способные сделать вирус более опасным. В другом случае пользователь несколько недель с помощью Клод планировал работу с птичьим гриппом. Но представьте, чем там люди занимаются, да? В общем, следить надо за этим четко. Во всяком случае, сейчас, если люди уже пишут запросы непонятно с чем. Итак, композиция. Ну, я думаю, что все это не просто так. Все не просто так. Если у людей что-то там в голове, как говорится, крутится, то на это надо срочно обращать внимание.

0: Так что все не просто так. А композиция «Просто так» в исполнении Юлианы Карауловой прямо сейчас прозвучит. Она закроет этот час. Мы переходим во второй. После выпуска новостей мы с вами снова встретимся. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень.

0: пробки. Они стартуют 15 сентября и позволят проверить в работе всю цепочку от котельной до домов, сообщил министр Сергей Воропанов. Полностью завершить подготовку к зиме теплоснабжающего комплекса и многоквартирных домов коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации должны не позднее 30 сентября. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составляет 21%. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Московской области по итогам января-июня 2026 года превысил 125 тысяч рублей, а в сфере производства лекарственных препаратов и материалов показатель составил 165 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По данным Росстата, показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бывший генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, вышел из СИЗО. Суд отказал в очередном продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщает издание «Взгляд Подмосковья». Расследование завершили еще прошлым летом, однако материалы до сих пор не поступили в суд для рассмотрения по существу. Вместе с Николовым обвиняются его бывшие заместители Александр Захаров и Мстислав Дымнич, уточняется в публикации.
1: Погода.
0: Сегодня синоптики обещают нам еще один погожий день. Днем переменная облачность и до 17 тепла. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень плавно пришел в следующий час, 13.11 на часах. Сегодня у нас 11 сентября, но дата известная в нынешней современной истории. 11 сентября в Соединенных Штатах трагический день, поэтому как-то постараемся мы плавно обойти эту дату трагическую. Ну, у нас же хорошие новости в основном, да. Вот, поэтому, ну, не упомянуть об этом, конечно же, нельзя, дабы все средства массовой информации все равно будут об этом писать. Тем не менее, я жду ваших заявок, поздравлений и пожеланий по телефону 8-916-244-00-44. Я с вами до 14.00. Меня зовут Игорь, и я сегодня буду с вами, так сказать, вести этот концерт, да. Так что, если у кого-то есть пожелание разбавить наш эфир хорошей музыкой, милости просим. Тем не менее, мне хотелось бы, чтобы каждый день был каким-то особенным, волшебным и приятным для каждого, даже если это рабочий день, тем более сегодня пятница, впереди нас ждут выходные. Вот погода вот как-то никак она не устаканится, да? Хочется такого теплого, светлого, сухого сентября. Вот, но тут, понимаешь ли, дожди, вот сегодня дождь, я так понял, рано утром был, да? Вот поэтому как-то портит немножко все это нам, всю нашу погоду, вот, сентябрьскую. Тем не менее, время идет вперед, и, естественно, сейчас будет на тему хорошего дня песня в исполнении группы Take That, это кавер, естественно, Барри Манилова, исполнителя американского, поэтому и Донны Саммер, естественно. И слушаем эту композицию сейчас. Далее реклама, после чего наш концерт продолжится. У вас примерно 40 минут для того, чтобы прислать ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Ну, а между тем я полезу в радиокалендарь, чтобы поискать там все-таки более приятные, хорошие новости, которые произошли в новейшей истории, в истории 20 века и, в общем, вообще и сегодня тоже.
0: Рабочий полдень

0: радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 39.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
3: Рабочий полдень. Рабочий полдень продолжается, да, совершенно верно. И у меня сообщение, которое я еще озвучу в конце программы. Ну, надо его сказать сейчас, поскольку сразу после рабочего полдня в прямом эфире будет программа «Гость в студии». Сегодня у нас по пятницам такая программа практикуется. Сегодня гостем будет ветеран боевых действий в Афганистане, депутат Чешского городского муниципального округа Павел Хлюпин. У него будет гость международный журналист, политический, общественный деятель, автор проекта «Музыка против террора», так сказать, коренным афганцам будет, соответственно, человек общаться с нашим руководителем Фарид Каюми. Поэтому сегодня гость в студии у нас Фарид Каюми будет сегодня на радио «Комета». Поэтому я это сообщение еще озвучу. Вот. А далее, естественно, перехожу к самому приятному нашему, так сказать, действию на радио «Комета» в программе «Рабочий полдень». Это ваши заявки, поздравления, пожелания. Вчера, так сказать, у нашего руководителя Яны Зеленцовой был день рождения. Я ее поздравил, естественно. Но сегодня поздравления продолжаются. Сегодня Зульфия наша тоже позвонила и попросила, так сказать, сделать специальную заявку с песней для Яны. Композиция называется «Зиверт, сияй». Ян, ну, в общем, ты поняла, да? «Сияй». «Сияй» уже одно название песни от Зули говорит о том, что ты, тебе вот

такое вот поздравление. Ну, естественно, здоровья, счастья и, естественно, творческих успехов в руководстве нашей радиостанции. Вот, поэтому далее у нас еще будет заявка от Сергея, который попросил Диану Арбенину композицию «Белые ночи». Это все вот так вот далее. Если у кого-то есть пожелание прислать свои заявки на любимые песни и поздравления, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Ну, а эфир, естественно, с нашим гостем не пропустите сразу после рабочего полдня и новостей.

Здравствуйте, я Татьяна Овсиенко, здоровский город Чехов, и всем вам желаю счастья, удачи, любви, и пусть сбываются все ваши мечты.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Меж тем, время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но я хочу сказать, что у меня здесь такой форс-мажор произошел. Меня назначили еще ведущим сегодня вечернего Чехова, поэтому я сегодня с вами буду и вечером, но, в принципе, это хорошо, поэтому я рад буду встрече с вами вновь. А сейчас я скажу, что сразу сегодня после «Рабочего полдня», ну, после новостей, как я понимаю, в прямом эфире будет программа «Гость в студии» с ветераном боевых действий в Афганистане, депутатом Чеховского городского муниципального округа Павлом Клюпиным и его гостем, международным журналистом, политическим и общественным деятелем, автором проекта «Музыка против террора» коренным афганцем Фаридом Каюми. Вот, поэтому сегодня мы ждем гостей, не переключайтесь. Так что, как всегда, программа «Гость в студии» по пятницам с вами. Ну, а я с вами встречусь тогда вечером в программе «Вечерний Чехов». До встречи. И мы с Сандрой пока говорим вам до свидания, до встречи, точнее, да, и, так сказать, после маленького обеда встретимся вновь. Всем пока, до вечера.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Это...

0: судьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Новый образовательный стандарт для 10-11 классов с усиленными естественно-научной и инженерной составляющими вступит в силу в следующем учебном году. Об этом сообщила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова. Ее слова приводит Минпросвещение. На открытии Всероссийского форума учителей физики она сообщила, что новый образовательный стандарт старшей школы разработан с участием научного сообщества и ведущих вузов. В нем усилена естественно-научная и инженерная составляющая. Новый государственный образовательный стандарт и федеральная программа для 10-11 классов вступят в силу с 1 сентября 2027 года. В 26-27 годах будут обновлены стандарты и программа основного общего образования. Министерство транспорта России утвердило дорожную карту, согласно которой будет повышена доступность поездок в такси для пассажиров с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там заявили, что Минтранс утвердил дорожную карту, разработанную совместно с Яндекс.Такси. Она направлена на то, чтобы поездки с детьми в такси стали доступнее, комфортнее

0: Первая Джулия Робертс, за ней следует Вупи Голдберг, Кэмерон Диаз и Дженнифер Энистон. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите.

0: следите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Новости на радио «Карета».
3: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове продолжается сбор подписей за отставку главы округа Михаила Собакина. Именно его жители считают ответственным за коммунальную и социальную разруху, критическое ухудшение качества жизни и то, что в собственном городе люди перестали себя чувствовать безопасно. Дальше так жить невозможно, говорят чеховцы. Информацию о том, где можно подписать петицию, ищите в свежем выпуске газеты «Лопасня» и в телеграм-канале издания. В Чехове на следующей неделе должны провести пробные топки на котельных и центральных тепловых пунктах. Соответствующее распоряжение поступило в муниципалитет из Минэнергетики региона. Финальный этап подготовки системы – пробные топки. Они стартуют 15 сентября и позволят проверить в работе всю цепочку от котельной до домов, сообщил министр Сергей Воропанов. Полностью завершить подготовку к зиме теплоснабжающего комплекса и многоквартирных домов коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации должны не позднее 30 сентября. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составляет 21%. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Московской области по итогам января-июня 2026 года превысил 125 тысяч рублей, а в сфере производства лекарственных препаратов и материалов показатель составил 165 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По данным Росстата, показатель

0: синоптики обещают нам еще один погожий день. Днем переменная облачность и до 17 тепла. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
1: Новости на радио «Комета».
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Доброго времени суток всем слушателям. Приветствую вас на волнах хорошего настроения. У микрофона Дима Казанцев. Новостями поделюсь с минуты на минуту. Осталось немного подождать.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове op-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове op-akb.ru.
3: op-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: провела опрос, и оказалось, что 79% россиян считают себя грамотными. Да, почти 8 человек из 10. Хорошие новости для самооценки. Многие честно признаются. Ошибки иногда проскакивают, но это же не повод сдавать корону грамотного человека в гардероб. Тем более невозможно знать вообще все. Русский язык и сам любит подкинуть квест. Но есть и другая лига. Каждый пятый говорит, грамотным себя не считает. Эти ребята уверены. Грамотность — это когда и речь чистая, и письмо без ошибок. А у них иногда пишется, как слышится. Так что если вы где-то поставили лишнюю запятую, не переживайте. Вы все равно в большинстве. Главное, чтобы вас понимали.
1: Комета. Первая чеховская

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: Пока мы строим планы, жизнь проходит. Не задерживайтесь в скучных и унылых мыслях. Выбирайте что-нибудь поинтереснее под хиты на любимой волне.
2: Let's

0: Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. 92.6 FM. Дорожные новости.
1: Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство введет новую систему планирования для топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак поручил перейти к упреждающему подходу. Сейчас государство реагирует на уже возникший дефицит, а хочет просчитывать ситуацию заранее. Для этого ведут прогноз потребления, оценку остатков нефтепродуктов, загрузку НПЗ, графики ремонтов и региональные особенности. Принцип будет следующий. Сначала определить, сколько топлива нужно на внутреннем рынке, а потом, сколько можно продать за границу. Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом накануне заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас детские тарифы могут быть в разы дороже обычных. Из-за этого поездки мало недоступны семьям. Минтранс и Яндекс.Такси работают над тем, чтобы уравнять цены с обычными поездками. Это должно сделать отрасль привлекательнее. Одна из мер – скидки в 30% для многодетных семей. Пилотный проект этим летом запустили в Уфе. Результаты эксперимента подведут в конце года. Еще один регион отменил штрафы за непристегнутый ремень в очереди на заправку. Такое решение приняла госинспекция Волгоградской области. На практике это означает, что вынесенные штрафы отменят. А получившие постановление водители смогут их аннулировать через ГАИ. Ранее похожая ситуация была в соседней Саратовской области. Там водители массово жаловались на штрафы с камеры из-за вынужденной остановки под запрещающими знаками. Тогда в МВД России поручили отменить все штрафы и отключить комплексы в проблемных зонах. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.

0: Студия «Радиокомедия» 102.6 FM. Ольга Ольхова. И у нас с вами программа «Гость в студии». Сегодня у меня в гостях невероятные люди. Я сейчас буду их представлять. Это ветеран боевых действий в Афганистане Павел Геннадьевич Хлюпин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи.
0: И второй мой гость – это международный журналист, политический и общественный деятель, автор проекта «Музыка против террора» и создатель этноколлектива «Mirrors», этнический афганец Фарид Каюми. Здравствуйте, Фарид.
2: Добрый вечер.
0: И мы сегодня, наверное, задались целью донести до людей, что все еще есть способы вступать в диалог, способы общаться, способы друг друга слышать и наша способность к пониманию. Фарид, как считаете?
2: Ну, безусловно, мне кажется, что времена достаточно сумбурные, сложные, и люди перестали друг друга понимать. Этому есть объяснение. Развитие технологий, интернет, соцсети и прочее, все это не дает людям возможности общаться друг с другом. То есть забывается самое лучшее, что может быть. Это прямое, открытое общение между людьми. А когда нет общения, соответственно, нет понимания. Когда нет понимания, есть угроза и конфликтов, и войны, и что угодно.
0: Фарид, для вас слово «конфликт», оно вообще сопровождающее, мне кажется, вашу жизнь, потому что вы человек, который не просто был свидетелем конфликта в Афганистане, вы жили внутри этого конфликта, и несмотря на все это, у вас осталась вера в человечество, у вас остались светлые качества и способность творить, и способность слышать других людей. Это удивительно. Как вы сохранили в себе эти качества?
2: Этот вопрос очень интересный, и самое главное, что на него нужно ответить абсолютно честно и объемно, если вы позволите. Мы рождаемся с определенной миссией, каждый из нас. Мое рождение, оно было непростым событием. Я седьмой ребенок в семье. И до этого моя матушка родила моих старших братьев, двух сестер. И, видимо, после появления шестого ребенка она окончательно поняла, что не хочет больше иметь детей, и различными способами избегала от беременности. И тут появляюсь я, и как бы она ни старалась, чтобы я не родился, я ввел бой за жизнь, и несмотря на то, что она таскала какие-то страшные тяжести, там, пила уксус литрами.
0: Ой, какой ужас.
2: Да, но это я все знаю. Мне было суждено родиться. То есть я родился в этот мир, можно сказать, с боем. И в дальнейшем мое отношение с мамой, они были достаточно... Я бы не сказал, что это были достаточно такие теплые. Она предпочитала больше видеть и любить своих старших детей, нежели меня. И я это чувствовал там чуть ли не с трех лет, например, да. И отец пытался компенсировать отсутствие такой теплоты со стороны матери, оказывая мне больше внимания, но я даже с трех лет понимал, что это всего лишь компенсация, а не воспринимал даже теплоту отца, которая ко мне проявлялась больше, чем к остальным, не воспринимал это я всерьез. Вот поэтому с раннего детства я столкнулся внутри семьи с делами, которые, с проблемами, которые, по сути, закаляли мой характер. И в 6 лет воле случая я попал под грузовик, под машиной. И был переломан без. И несколько месяцев я лежал в больнице. Врачи пытались меня спасти и спасли.

0: даже это меня иногда мама вопрек ставила, что вот если бы ты был послушным мальчиком и любил свою мать, ты бы не,
1: то
0: попал,
1: все было бы хорошо.
0: Не попал бы под машиной, и я бы не провела достаточно большое количество времени в больнице вместе со мной. Но по сути, а потом дальше все, что со мной происходило, и в семье прежде всего, да, это все еще отразилось на то, что я в 10 классе еще единственный человек в семье, который оказался в Аминовской тюрьме. Я был политическим заключенным. В нашей семье больше, в многочисленной семье больше таких нет, такого случая, только я. Но по сути, все, что я видел в Афганистане, в своей собственной семье, в окружении, могло бы превратить меня в какого-то монстра, в человека, который агрессивно должен относиться ко всем и не любить людей.
1: Ожидаемая, понимаете, такая реакция.
0: Да, у меня был шанс быть монстром там и ненавидеть всех вокруг. Но
1: мне, вы стали творцом.
0: Мне повезло, что я выбрал другой путь. Угу. То есть делать то, что причиняет людям... Не делать ни в коем случае то, что другим причиняет боль, омрачает их жизнь, а наоборот быть человеком, который будет искоренять зло, не позволять зло или агрессии владеть людьми. И это мне получалось. Я всегда был любим обществом в Афганистане. Куда бы я ни приходил, в какие семьи бы я ни приступал, не приступал порог, они никогда не хотели, чтобы я даже уходил. То есть я видел обратную связь, и я понимал, что потихоньку, помаленьку я останавливаюсь человеком, который может влиять на людей, влиять на их психику, помочь им. То есть такое мощнейшее психологическое воздействие я мог оказывать на людей. Я помню свои выступления. Я же был комсомольцем, а потом коммунистом. Uh-huh. А вот комсомольский период для меня очень важен, потому что я был чуть ли не одним из главных комсомольцев в Афганистане, и под моим началом были тысячи молодых, юных парней и девочек, которые на меня смотрели и пытались быть похожим на меня. Угу. Я помню свои речи, свои выступления перед толпой юных афганцев. И, честно говоря, такая покорность я видел в лицах этих людей. Если бы я мог их направить куда-то в ненужное направление, это бы далось легко. Но я всегда понимал, что судьбами людей, с людьми, с всех натуры, природы нельзя играть. И, соответственно, я делал с ровным счетом наоборот. Пытался их воспитывать в духе доброты, высокой нравственности и так далее. Это вот часть, незначительная часть моей жизни. И, безусловно, я против конфликтов.
1: Фарид, вы знаете, что самое удивительное? Вы человек с весьма сложной судьбой. Вы пережили то, что вообще, ну, в страшном кошмаре не приснится, честно скажу вам. Вот, ну, просто по-человечески. И при всем при этом, хоть ваша жизнь даже началась с борьбы за возможность родиться, вы выбираете абсолютно другой путь. Вы выбираете путь любви, путь принятия людей. Вы несете людям добро. Вы идете к разговору даже между людьми из разных стран. Вы создаете вот этот этно-интернациональный оркестр Mirrors. И название какое? Mirrors. Зеркала. Это как будто отражение всех людей во всем мире. И вы собираете это все, и настолько это красивая интерпретация вот этого мирового единства. Вы выбрали путь созидания. И это удивительно, это потрясающе для меня, честно.
0: Я на этот вопрос отвечаю так, приблизительно. Мы можем много говорить о прелестях

0: ну, скажем, шоколадных конфет.
1: Да, безусловно.
0: Мы можем рассказывать человеку, который никогда это не пробовал, о том, что вот это такая вещь,
1: вкусная какая-то,
0: которая,
1: да,
0: завернута в бумажке, тебе стоит развернуть эту, этот фантик, и внутри там такая коричневая квадратная штучка. Как только ты ее кладешь в рот, тебе становится сладко, вкусно и так далее, и так далее. Мы можем много об этом рассказывать. Человек, угу, он может это все представить себе, правда ли? А вот гораздо проще один раз ему дать это попробовать. Просто
1: это
0: дать попробовать,
1: да,
0: и объяснять долго, долго, долго, не придется. Вот вам и решение. Я исхожу с того, что человек, который лишен возможности коснуться прекрасной стороны жизни, он способен на большие пакости. Для того, чтобы человек не творил зло, он должен любить жизнь. А жизнь можно любить исключительно с помощью искусства, с помощью музыки, с помощью танцев, с помощью литературы, театра, кино, что хотите. Все, что хотите. Если это несет действительно, направлено действительно на оздоровление общества, направлено на души человека, человечества, тогда это имеет большую роль. Я всегда исходил из того, что, например, месть не даст такое удовольствие, как прощение. Понимаете? Это все принципы, к которым я приходил постепенно на протяжении своей жизни сам. Поэтому я человек амбициозный. И самое главное, что я знаю себе цену. Я себя рассматриваю как существо. Я в какой-то момент умудрился над собой встать и сверху наблюдать на себя, на свое существо, и понял, что в это существо вложено много таланта и возможностей с небесами, да? И по возможности нужно раскрыть все эти возможности. И я себя не рассматриваю, как я, вот в чем дело, угу, понимаете? И я считаю, что моя миссия далеко не выполнена, и каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду я работаю над собой и над тем, чтобы, не дай бог, быть плохим. Понимаете?
1: Угу.
0: Для того, чтобы быть достойным, хорошим, благородным человеком, это сейчас требуется огромные усилия над собой. И я вижу спасение людей именно в духовности, я имею в виду в музыке.
1: Музыке.
0: Безусловно. Искусство в целом. Человек, который занимается музыкой, от него, если он настоящий музыкант, то не ждите от него беды. Он совсем по-другому ощущает этот мир. Художник то же самое. Вот отсюда и мои стремления культивировать музыку, искусство в целом.
1: Фарид, вы автор проекта «Музыка против террора». И даже в одном этом названии звучит как протест к терроризму, так и отказ от борьбы с ним. Расскажите, пожалуйста, подробнее про этот проект. Как он вообще у вас появился и в чем он нашел свое воплощение?
0: Ну, еще раз повторю, что я абсолютно уверен, что люди должны слушать и любить музыку и другие направления искусства. Тогда зла станет, безусловно, гораздо меньше. Просто я в этом абсолютно убежден. Что касается конкретно этого проекта, но к нему я шел шаг за шагом. Uh-huh. Это далеко не мой первый проект. Я еще, будучи лицеистом в Афганистане, у нас, слава богу, я закончил французский королевский лицей, и там был необыкновенный лицей, шикарные здания, современный, красивейший кинотеатр со всеми возможностями.

0: чьи студенты учились в МГИМО. И когда наша неделя, афганская неделя, обозначалось, то надо было за эту неделю, от понедельника до субботы, показать все, что народ может предложить, афганский народ, или мы, как представители афганского народа, можем показать. И по части, ну, там были какие-то спортивные состязания и так далее, но по части музыки и так далее у нас было ноль. И вот тогда я начал действовать, прямо с первого курса. Мало того, что я выходил сам как музыкант или как певец, что для нас, я стал приглашать очень именитых, серьезнейших артистов из разных концов Москвы, потом России, чуть ли не света. И традиционно сложилось так, что МГИМО постепенно моими усилиями превратился в такой всесоветский культурный центр, куда приезжали и почитали за честь приходить и выступить в конференц-зале МГИМО артисты. И произошли мои... Я просто благодаря этому делу познакомиться с нереально большим количеством звезд эстрады, с писателями, с актерами кино. Среди моих знакомых были такие великие люди, как Григорий Горин, Константин Райкин, Маргарита Терехова, Александр Абдулов, Аркадий Арканов, Александр Иванов и многие другие. Ну, музыканты вообще, постоянное общение шло с Вячеславом Бутусовым, с Виктором Цоем и так далее. То есть я со всеми этими людьми был знаком до сих пор. С некоторыми поддерживаем отношения. Могу сказать, что вот когда я закончил МГИМО, многие меня хотели бы видеть дальше в качестве какого-то импресарио, что ли, в качестве организатора больших концертных музыкальных событий и так далее. Но в 90-м году, когда я закончил институт, события развернулись таким образом, что мне пришлось немедленно заняться проблемой своей исторической родины. Хотя к тому времени я уже не был гражданином Афганистана после известных событий, но вся родня там, огромное количество друзей там. И с 90-го года я решил поучаствовать в изменении трагической судьбы афганцев, которая их ждала. Ну, дальше уже очень большой разговор, если интересно, мы об этом тоже поговорим. Ну, в общем, говоря про проект «Музыка против террора», значит, был потом большой период, когда занимался бизнесом, работал в ООН и прочее, но душа всегда просила заниматься, вернуться к искусству, к музыке. И я просто-напросто в 2010 году встретил пару классных музыкантов, этнических музыкантов. Когда я их увидел и убедился в их безупречном мастерстве, я решил с ними создать сначала маленький коллектив из 4 человек. Потом решил, что этого мало. Включил бас-гитару, гитару, клавиши, потом появился мой кларнетист, потом скрипачка и так далее, и так далее. И в конечном итоге образовался шикарный коллектив, позволяющий, суперпрофессионалов, позволяющий мне вернуться к музыке, афганской, индоиранской музыке, куда входит и наша традиционная музыка, и превращать вот эту музыку, которая еще были, звучат у меня в голове, придать этому новое звучание и сделать так, чтобы сегодня с помощью новых инструментов, струнных, прочее, эта музыка звучала совершенно по-другому. То есть сейчас это получается, что эту музыку может любой европеец, любой россиянин слушать и получить наслаждение от этого. Мы заходим в глубину веков, оттуда берем какие-то народные мелодии, которые исполнялись людьми без каких-либо инструментов и так далее. Пишем ноты, делаем аранжировку, обрабатываем это, даем новое звучание, и получается Но фантастические композиции, просто Фарид, произведения.
1: Вы знаете...
0: И отвечая на ваш вопрос, я много говорю, конечно, но
1: не, все хорошо.
0: Вы же ошиблись, что меня пригласили как такого говоруна, поэтому я буду говорить. И наши концерты, прежде всего наши концерты, дали мне возможность или основание считать, что с помощью музыки можно действительно объединить людей, можно делать грандиозные вещи. А когда повсюду террор начался, да, и в том числе мы ощутили ужасы этого террористических актов в Москве, в Питере и так далее, я решил сделать этот проект «Музыка против террора», потому что убежден, что люди во всем мире с помощью музыки и с помощью искусства в целом могут найти гораздо быстрее общий язык, чем попытаться на дипломатическом уровне, на политическом уровне, на уровне вооруженных каких-то разборок решать проблемы. Люди везде нуждаются в этом, и люди одинаково получают удовольствие. Когда мы общаемся с музыкантами из других стран, мы не ощущаем, будь то он англичанин, будь то немец, будь то француз, мы не ощущаем разницу человеческую между
1: музыка
0: нами.
1: Музыка звучит,
0: да?
1: Для всех.
0: Безусловно, конечно, нам проще говорить. И мне казалось, что этот проект очень своевременный и важный. Вот поэтому родился проект «Музыка против террора». Его очень сильно поддержала администрация президента, МИД. Появились возможности, и мы стартовали, дали старт этому проекту в Кремлевском дворце огромным концертом, потом еще раз там, потом было несчастье, когда зверски был убит посол Российской Федерации Андрей Карлов, царство небесное ему, в Турции, в Анкаре, и мы сделали, я делал, можно сказать, вечер памяти о нем в рамках проекта «Музыка против террора». Потом мы провели большущий концерт в Санкт-Петербурге в годовщину теракта в метро. И таким образом, а и самое главное, что вокруг проекта все понимающие артисты, музыканты, поэты, можно сказать, сценаристы собрались, и никто мне не сказал, что нет. То есть это
1: все такой
0: проект, который действительно объединяет и представители художественной интеллигентности и так далее в один большой-большой мощный коллектив.
1: Фарид, вы как музыкант находитесь на стыке культур Востока и Запада, но при всем при этом вы еще и находитесь на стыке двух государств. Вы живете в России, родились в Афганистане. Вы по факту этнический афганец, который в состоянии рассказать русским про простых афганцев. И у нас сегодня в гостях Павел Геннадьевич Хлёпин, который как раз находился внутри тех событий 90-х годов, и который также видел это все изнутри, и который тоже мог бы много рассказать афганцам про русских. И получается, у нас сегодня как-то негласно случился такой... как это, сбор или диалог сейчас мы выстраиваем, как раз о том, вот мы все живем в новостном каком-то поле. Мы все знаем, что вот есть что-то, там что-то происходит, там что-то кипит, там что-то делается. А что происходит просто с обычными людьми там? Павел Геннадьевич, вот какой взгляд у человека простого, у вас, как у человека, который находился внутри этих событий?
2: Ну, начнем с того, что впервые, находясь за микрофоном, мне не хочется говорить, а хочется слушать.
1: Я вас понимаю.
2: Гость стоит того. Афганцам про русских рассказывать не надо. Афганцы называют нас шурави. Там не было понятия русский, там было понятие советский. Потому что тогда мы были частью одной большой, единой, великой страны. Мы были все шурави советские. Я в 2009 году был в Афганистане. Это были лучшие две недели моей жизни. Лучшие, я особо подчеркну. Я видел полмира, но самые незабываемые впечатления остались от возвращения в Афганистан. Я встретил самый лучший народ. Да, у нас неправильное представление, к сожалению, об Афганистане сложилось из-за неправильной информационной политики в отношении Афганистана, в том числе в 90-х годах, когда неправильно трактовали наше присутствие. Но, тем не менее, это братский народ, я считаю.

0: угу. братские. Но сейчас я хотел бы, я все-таки переведу стрелки на Фарида, потому что его рассказ бесподобен. Единственное, я на что хотел обратить внимание, вот я слушаю, и человек рассказывает о высоком, чистом и светлом, но он сейчас не сказал, и мы не сказали, что он в юные годы был за чертой смерти. Он был в камере смертников. Было такое? Расскажите в двух словах, потому что Фарид, должно восприниматься все на контрасте. Вот человек,
1: об этом должны услышать
0: высокой,
1: люди.
0: Так сказать, моральные идеи, а фактически был, ну, можно сказать, уже за чертой жизни. Вас правительство Амина приговорило к казни, и вы долгое время находились в камере смертников. И после этого, вот Ольга правильно сказала, вы нашли в себе силы не затаить злобу на людей, а наоборот,
1: светить
0: рассказывать
1: людям еще ярче.
0: Да, и светить своим, так сказать,
1: внутренним светом,
0: своим примером светлые, светлые какие-то пути для людей. В двух словах, что с вами было?
2: Я один из тех, кто считает, что учитель, тот, кто тебя учит, да? Я имею в виду в школе, в лицее. Да вообще у нас принято было в семье так, чтобы относиться нужно к своим учителям лучше, чем к родителям. Лучше, чем к родителям. Учитель это более почитаемый, чем даже твои собственные родители. Я был воспитан в таком духе. И я учился, как я говорил, во французском лицее, где чуть ли не половина наших учителей были французами. Это приехавшие из Франции педагоги. Жили они среди нас. Проявляли они к нам удивительное чувство материнское и отцовское, и обучали нас уму-разуму. Между нами складывались очень добрые отношения. Мы это воспринимали вдвойне с благодарностью, потому что они на чужбине воспитывали афганских детей, афганских юношей, ну, самым, что они есть по тем временам, методом обучения. Мне знаком запах французских духов там чуть седьмого класса. И не только. И вот, когда я учился в девятом классе, произошло то, что мы никак не ожидали. Произошел военный переворот в Афганистане. И к власти пришли люди, которые с легкостью уничтожили семью афганского президента. Причем с полностью, полным составом расстреляли семью президента Дауда. И заявили нам о том, что победила революция. И рабочий класс в Афганистане пришел к власти. Ну вот, вы представляете, какое количество противоречий во всем этом. Рабочего класса в Афганистане не было. Страна жила в полуфеодальном состоянии. И при этом от вас не скрою, что 95-96% населения абсолютно безграмотные. Кроме того, в каждом афганце глубоко сидела религия. Любой афганец — это прежде всего очень серьезный мусульманин. И это касалось всех буквально. И откуда взялось вот это, взялись эти люди, которые вдруг заявили о том, что в Афганистане они совершили революцию, которая это был просто, в то время, когда это был просто вооруженный переворот. Вынужденный вооруженный переворот, потому что президент понимал, президент Дауд, что у него в армии и в органах власти находятся люди, которые имеют иное настроение. Они могут

0: навредит государству. Это были представители как раз двух фракций, которые потом и в результате этого приворота и пришли к власти. Парчам и Халк. И вот взяв власть, они выдвинули какие-то лозунги, которые ну, только сумасшедшим, наверное, на ум приходят. Ну, отнять у афганцев землю, там, у землевладельцев, без причин. Начать такую откровенную войну или борьбу с религиозным миром афганским, уничтожить какие-то мечети, выдвигать такие лозунги, как строительство социализма и потом коммунизма, да здравствует рабочий класс. В Афганистане рабочего класса не было практически. Это же вы сами понимаете, это полуфеодальный строй. И вот это все каждый день, каждый час с нереальной скоростью увеличивало количество наших врагов, превращало простых афганцев в врага. Ну и самое главное, что эти люди, которые пришли к власти, они, безусловно, были неграмотными также. Какие-то книжки очень с большой скоростью прочли и поняли, что вот социализм это отлично, а коммунизм это еще лучше. А вот что делали большевики, когда пришли к власти и победила Великая Октябрьская революция, первым делом они расстреляли все семью Романовых. Понимаете? Давайте-ка мы то же самое сделаем. Вот уничтожим сначала семью несчастного президента с ним вместе, и потом начнем потихонечку вот эти шаги, реализовать те шаги, которые было в Советском Союзе. Не понимая абсолютно отличие нашего общества от прочего мира. Мы оторваны от цивилизации. У нас, по большому счету, и телевидения даже не было, и пару каких-то газет, и точка. Ну и что? Кто наш основной враг, раз мы идем в сторону социализма? Наш основной враг – капитализм. А какие капиталистические страны присутствуют в Афганистане? Ну вот французы, вот это же представители империализма. Они учат наших детей, эти гады, эти представители международного империализма. Надо их выкинуть из Афганистана. Зачем они здесь нужны? И вот в это время они набросились буквально на наших педагогов, сбивая их, поджигая им бороды, у кого была борода, и волосы. И на наших глазах начали выгонять и сбивать наших учителей. Ну, каково же было нам, студентам, которые обожали своих педагогов и так далее, да? Это воспринимать, это же бесчестно делалось это все, бессовестно. И, конечно, вот первые мои шаги, вот тогда я принял сторону своих учителей французов. Я сказал, что своими телами мы, можно сказать, их окружили. Вечером после учебы вывели их, проводили их до их квартала, где они жили, помогли им собрать вещи, и до аэропорта мы их проводили, чтобы их, не дай бог, не убивали из-за этого. Это первое мое столкновение с представителями нового режима. Второй раз, ну ладно, это прошло. В следующий раз я захожу к директору лицея по какому-то вопросу, а до этого наш директор был ученым человеком, великолепным человеком, человеком, знающим несколько языков. Он любил нас, он всегда был настолько ухоженным человеком, хорошо пахнущим человеком, умеющим быть отцом для нас. И вот этот директор тоже был вынужден уйти, оставить свой пост, и вместо него пришел какой-то человек, который, возможно, и никогда из своего кишлака не выходил. Я видел, как он пытается в бетонную, красивейшую стену своего кабинета воткнуть силой дюпель.
1: Зачем?
0: И там он не понимает, что прям кувалды бьет по этому гвоздю.

0: который отлетает, и вокруг образовывается яма, дырка. Летят куски, uh-huh. кусочки вот шикарно сделанного по европейским стандартам стены. Я ему говорю, зачем вы это делаете? Для этого нужен дрель, наверное. А дрели не было у него. Он даже, возможно, не понимал, что такое есть такой инструмент. Я говорю, зачем вы ломаете стену? Он говорит, это не стена, это сердце. Я бью этим гвоздем в сердце международного империализма. Я говорю, да вы что? Это стена бетонная, это ваш кабинет. Вы в данном случае не разрушаете стену международного империализма, вы разрушаете собственный кабинет. А он это делает для того, чтобы там повесить портрет Амина. Всего лишь навсего. Своего кумира. Это уже вторая причина, почему меня приняли в этом лицее как человека, который может, которому не нравятся новые правила и новый политический режим. А дальше было очень просто. Дали комсомольцам задание найти какую-то причину и меня арестовать. Эту причину нашли, там сами распространили в какие-то листовки. А поскольку я был высокий и очень занимался спортом, мне по силам играть в волейбол, в футбол, в настольный теннис одинаково хорошо. А поскольку я входил в сборную команду лицея по волейболу, у меня была возможность со всей командой два раза в неделю приходить раньше всех и до начала учебы, там, с 6 до 8 утра, например, заниматься, тренироваться, играть в волейбол. И вот они меня обвинили в том, что кроме тебя никто не мог распространять, потому что мы знаем твою позицию, в принципе, нам известно твое возмущение в первом случае, во втором случае. И, скорее всего, ты и это все положил ребятам в ящики, поскольку ты приходил одним из первых играть в волейбол. И я не знал, что делать там. Почерк был отдаленно напоминающий мой. И не прошло и часа, как они меня забрали. Это был второй урок. Шел урок физики, по-моему. Я оказался в УАЗике, затемненной стеклами. Я не видел улицу, безусловно, в окружении автоматчиков. И привезли меня в здание Министерства внутренних дел, где я сидел допоздна вечером. До позднего вечера в кабинете. Опять-таки стекла там были покрашены масляной краской. Я не понимал, где я нахожусь. Но судя по расстоянию, понял, что я еще далеко не ушел из центра города. И вечером, ближе к вечеру, там часов 10, когда уже начался комендантский час, меня оттуда привезли уже в тюрьму афганского КГБ.
1: Сколько лет вам было, Фарид?
0: Это здесь было 16. Я помню, что я купил первые свои джинсы, американские джинсы, новые джинсы. Я вот в этих джинсах и в рубашке, правда, без очков. Очки я не носил тогда, оказался там. Но когда я оттуда вышел, эти джинсы были уже, безусловно, все в дырках, потертые страшно. На рубашку смотреть невозможно было. А я уже не видел хорошо. То есть я потерял там зрение.
1: Сколько вы провели в камере смертников?
0: Ну, я тогда не знал, что это камера смертников.
1: Но это была камера смертников, по факту, да?
0: Я вам скажу, что это был дворик вокруг... небольшой дворик, где посередине была какая-то яма и колодец. И много-много пластиковых кувшин, где мы умывались. И дальше вокруг этого, с трех сторон, были комнаты. Их было там штук 16. И в каждой комнате, назовем это камерой, находилось приблизительно 20-25 человек. Ну, эти комнаты от силы были 18-20 квадратных метров. Охрана внутри и снаружи. Понятное дело, что оттуда никак не выберешься, да?

0: Я не скажу, что мы сидели за замками, потому что в самом дворике жизнь шла все-таки, да, мы могли выйти во двор и войти обратно, но в целом вот это все было в замкнутом пространстве внутри главного офиса афганского КГБ. Это так и называлось, тюрьма афганского КГБ. И по ночам, безусловно, дневной свет, освещение никто не выключал, то есть... Рано утром нас гоняли на стройку, где мы на этой же территории, за нашими воротами, строили новое шестиэтажное здание, кирпичное. Это было страшное строительство, на мой взгляд, потому что я понимал, что мы возводим стены и внешние, и внутренние эти перегородки, и образовываясь там в итоге камеры по квадратному метру. И мы понимали, что это камера для одиночных людей, один квадратный метр. Вы можете представить себе? И когда я туда зашел, это все начиналось, только начиналось, когда я вышел, уже практически пятый этаж заканчивался. Вот я действительно не понимал, что судьба наша только одна, то есть нас не станет, да? Несколько раз меня вызывали на допрос поздно ночью, находясь наедине со следователем. Ну, первые допросы шли так. Он приглашал кого-то из взрослых мужиков, и при меня он сбивал их жутко палками, потом привязывал его ноги, привязывал провод к мизинцам двух, к маленьким пальцам, как называем?
1: Мизинц.
0: Двух ног, и начинал крутить аппарат. И...
2: током бил.
0: Током бил. И я видел там людей нереальной физической возможности, которые в течение нескольких секунд превращались просто в кусок мяса, можно сказать, из них изо рта пена, и они превращались просто в существо, которое готово было пойти на все, лишь бы признать что угодно, лишь бы прекратили вот эти пытки. И на белоснежном фоне стен я видел всегда страшные брызги крови и разбитое количество арматуры, палок на полу. Поэтому они пытались вот наводить на меня такой ужас для того, чтобы я осознался. Но должен вам сказать, что по двум причинам этот следователь так и не решился меня сбивать или издеваться и так далее. Он это воздержался. В воле случая. Вот опять-таки это вопросы, на которых до сих пор я не могу найти ответ. Точнее, ответ у меня есть, почему он так и не приказал мне там ночью увезти и расстрелять. Или показывал, как это все происходит, это издевательство, но не применяли это по отношению ко мне. Ну, во-первых, мне 16 всего лишь лет. Я самый молодой заключенный. Моложе меня никого нет. Больше меня, старше меня был уже студент третьего курса медицинского института. Ему было стыдно наказывать меня. Потом он говорил, что... вот я не могу тебя должным образом наказать только потому, что у меня сын 16 лет, как и тебе. И, как ни странно, его тоже зовут Фарид, как и меня. Но он хороший, в отличие от меня. Он послушный, он не лезет в политику, он не распространяет листовки, и он чтит и уважает власть. А вот ты нет. Но мне кажется, что именно вот это, он понимал в какой-то момент, что отдав меня вот под расстрел, он, наверное, отдаст собственного сына и сохранил мне жизнь. Я даже после этого никогда его не видел, потому что мне кажется, что при первом же столкновении, возможно, его и убили. Но я после этих допросов возвращался обратно в камеру, где каждый день менялся состав. То есть в камере, где я в комнате, где я находился, там нас было там, я был 23-м, да? И когда оттуда вышел, состав поменялся 4 раза. Можете представить себе? То есть приходили, одни уходили, новые приходили, а я по-прежнему там находился. И меня стало страшно, когда был убит директор лицея Абибия. Это тоже очень крупный лицей, где англичане создали этот лицей. И там директор сидел со мной в одной камере. Он удивительным был человеком. Удивительным. Он сразу понял, что я его... у него таких учеников тысячи проходили перед его глазами. Он обучал их. Он тоже был директором лицея. Когда он... и пользовался он...

0: Подарите там уважение в этой камере, и не только в камере. Потому что, видимо, среди даже охранников и людей, которые нас, собственно говоря, убивали медленно, были люди, которые когда-то, возможно, были его учениками. Поэтому ему позволительно было там находиться в пижаме, ему менялись, доставали какие-то посылки. У него всегда был с собой лимон. Каждый день он где-то доставал лимон. Половину этого лимона мне давал всегда и говорил, что ты можешь не есть, нет аппетита, не ешь. Но лимон обязательно ты должен жевать и есть, потому что это единственный антисептик здесь, в тюрьме. Это тебе поможет. Вот когда его не стало, я понял, что дальше катастрофа. Дальше катастрофа.
1: Фарида, как вы вышли оттуда?
0: Ну, была объявлена амнистия. Советский ограниченный контингент на протяжении нескольких дней, 3, 4, 5 дней, над небом Кабула появлялись и садились, и улетали грузовые самолеты. Над небом, в небе, в кабульском небе неделями не появлялся какой-то самолет. А тут на протяжении 3-4 дней через каждые 15 минут...
2: Это был 79-й год, 79-й, я так понимаю.
0: Да. И вот эти самолеты, грузовые самолеты, там за день там по 20-30 таких рейсов совершали в течение 3 дней. И мы понимали, что это громадный самолет, что-то везут в нашу столицу и так далее. Самолеты-то не спрячешь, это вот видно. Оказывается, они прибросили туда нужных нам людей, нужных нам контингент, который и в результате после ночного жесткого страшного боя
2: взял дворец Амина.
0: Два раза. Да, это уже Павел может рассказать. Он не меньше меня знает. И мы понимали, что что-то происходит. Что-то происходит. И на следующий день, конечно, полной амнистии я вышел
2: фактически в тюрьму. Ввод советских войск вас спас от возможной неминуемой гибели.
0: Вот этот вопрос, который задают мне, например, в частности, я думаю, что и вам, Паша, на протяжении всех этих лет, от момента захода советского контингента в Афганистан и до сегодняшнего дня, зачем и кому это было надо? Зачем это нужно было? Кому это надо? Вот этот вопрос надо наконец-то дать. Ну, мой ответ всегда так. Советский ограниченный контингент, советский солдат, советский офицер оказался в Афганистане только для того, чтобы покончить с режимом, с тиранией, спасти афганский народ полностью, если бы не этот факт. Дело в том, что президент, этот тварь по имени Амин, он же понимал, что народ ненавидит его. Социализм, идея социализма чужда афганскому народу. И он тогда в своем окружении сказал то, что до сих пор, от чего меня трясет. Он сказал, что афганский народ не подлежит перевоспитанию. Мы не сможем их перевоспитать.
1: А зачем вообще перевоспитывать людей?
0: Ну, для того, чтобы построить новое общество, социалистическое общество. Он же не понимал, на чем базируется строительство социалистического общества. Он же не понимал экономику, не разбирался. Он не понимал. Ему казалось, что вот вечно будут помогать Афганистану, его режиму, Советский Союз и социалистические и прочие государства, чтобы он построил здесь социализм. Он это видел в виде строительства нового совершенно института власти, где нет места ни мусульманам, ни безграмотным людям и так далее. И он тогда сказал, что перевоспитать этот народ невозможно. Поэтому всем, кому за 18, надо просто физически устранить. Нафиг. Убивать.
1: Но это же бесчеловечно, абсолютно.
0: Мы говорим разве о человечности таких людей? Конечно, мы говорим именно о том, что эти люди, уничтожая своих

0: своих оппонентов и людей, которые не воспринимали его ни в коем случае, пытался сохранить в себе власть. И с этого дня, конечно, все способы, все машины, которые способны уничтожить человеческую жизнь, заработали на всю катушку, на полную катушку. И начали убивать афганцев просто, действительно, жалея детей и там, подростков. Остальных начали просто безжалостно убивать. Об этом много раз говорилось тем, кто там тогда в том или ином качестве находился и не мог предотвратить это. Я имею в виду кое-кто из органов власти со стороны Советского Союза. Они видели это, они понимали. Они тоже докладывали, видимо, что этот человек убивает собственный народ, расстреливает, сам принимает участие в этих расстрелах. И все это под лозунгами строительства социализма и под лозунгами, под прикрытием огромной великой дружбы с нами. С этим же надо что-то делать. Но это одна... Для меня это главная причина. Потому что если бы не этот факт, я бы... Ну, погиб бы, да? Вот мое спасение целиком, полностью заслуга тех ребят, которые тогда уничтожили этого Амина. Но кроме того же есть геополитические вопросы. Момент, когда Афганистан, находясь соседом Великого Советского Союза на протяжении нескольких тысяч километров, не мог не представлять интерес тем, кто, по сути, вел агрессивную холодную войну и прочую войну с Советским Союзом. Надо было там всегда эту территорию контролировать. Понятное дело, что, находясь в Афганистане, действительно можно было бы наносить урон и Советскому Союзу, и Ирану, и кому хочешь, и Китаю, да? Поэтому наша такое несчастное, скажем, полуфеодальное государство было в поле зрения крупных сил, как США, Англия прежде всего, и так далее.
1: Фарид, позвольте задать вам вопрос. Смотрите, вы говорите, что вокруг Афганистана постоянно практически находились разнообразные спасатели и желающие помогать. Но, как мы все понимаем, помогать в нескольких своих интересах. А как вы считаете, есть ли или был ли у Афганистана за всю историю существования кто-то, кто готов и мог дать именно партнерские отношения для развития государств?
0: Все, что вы видите в Афганистане, что имеет хоть какое-то значение, социальное значение для афганского народа, это было построено Советским Союзом. Угу. Буквально все.
2: Да.
0: Аэропорты, госпитали, институты, техникумы, туннели, дороги. Огромное количество. В конце концов, самое главное, это электростанции. Угу. Это все строил Советский Союз. Я не думаю, я более того абсолютно уверен, что Советский Союз все это делал абсолютно безвозмездно. Абсолютно безвозмездно. Я никогда не поверю, что Советский Союз хоть копейку унес вывоз из Афганистана. Когда революция, о которых так называемая революция, так называемая, я же вам уже ранее говорил, что это был военный переворот, об этом узнали в Советском Союзе, даже тогда они решили помочь этой власти. Потому что это произошло в Афганистане. Возможно, это приросло бы в какую-то более качественную власть, превратилось бы. Но это не случилось. Но, тем не менее, Советский Союз снизили стоимость поставляемого газа отметки 21 доллара или 27 доллара. Я помню, чуть ли не до 5 или 6 или 7 долларов, чтобы Афганистану было хорошо. Вот реально только советская власть, только Советский Союз может претендовать на безвозмездную, огромную, фантастическую поддержку

0: Афганистану и афганскому народу. Все остальные туда приезжали только для того, чтобы либо ничего не делать, либо извлекать оттуда выгоду. Либо просто присутствовать для того, чтобы когда-то достигнуть своей страшной цели в отношении соседей афганских, Афганистана.
1: Я хотел бы поддержать свои слова своего дорогого друга, потому что когда в 2009 году сбылась моя мечта, и я сумел вернуться в Афганистан после службы, это была настоящая пламенная мечта, я очень рад, что мне удалось второй раз побывать в Афгане. Я уже не солдатом, а простым гражданским туристом, путешественником, имел возможность общаться с афганским народом. И, невзирая на десятилетнюю войну, я увидел то, что еще в 2009 году шурави помнили как друзей. Для меня это было на самом деле невероятным открытием, потому что, ну, в далеком 88-м году, 89-м, я был там с автоматом. Причем по идейным соображениям, как комсомолец, я искренне поехал добровольно, два рапорта писал, помогать афганским людям. Я в это верил и ничуть об этом не жалею на самом деле. И я первый раз столкнулся в Мазари-Шарифе. Когда приехал в Мазари-Шариф, приехали в гости к губернатору. Он говорит, я вас сейчас свожу, сейчас мои люди, вернее, свозят вас. Там завод азотных удобрений.
0: Да, куда барка Мазари-Шариф, да.
1: Мы приезжаем, уважаемые люди, Бобо, старики, с советским образованием. Они нам накрыли дастархан, стол, красивейшее место, арык течет, там кусты красивые, накрыли стол, нам сделали экскурсию, и они настолько были рады, они обрадовались, что шурави возвращаются. Мы боялись их разочаровать, что мы просто, ну, туристы, которые, ну, приехали на свидание со своей молодостью по местам боевой славы. Они были очень расстроены, что русские не возвращаются. Я ходил по этому заводу, и везде было написано «сделано в СССР». Огромные моторы, телефонные аппараты. Они все говорили по-русски. Они все говорили по-русски. Для нас мулу пригласили специально. А он с нами сидел. Ну, казалось бы, мы иноверцы, но тем не менее, нам выражали огромное уважение. Огромное уважение, потому что мы те люди, которые в их глазах внесли лепту. Потом однажды нас повезли в мечеть. Нас, иноверцев, повезли в мечеть, которую построили русские стройбатовцы. В период войны. И мулла, старик, с огромным уважением к нам отнесся. Он сказал, слушайте, ребят, я всех пустить не могу, двоих пущу в дань уважения, что русские шурави построили эту мечеть и передали афганскому народу. Ведь как бы там ни говорили, на самом деле Советский Союз внес огромнейшую лепту в становление Афганистана. Это была настоящая дружба. Как бы сейчас ни трактовали, в Афганистане ходили троллейбусы. Были троллейбусные линии построены. Я когда был в Кабуле, я видел, ну, в результате войны, последующей войны, после вывода уже советских войск, когда пиндосы пришли туда, американцы, там было все побито. Там все было. Мы приехали в Палихумри. Я весь Саланг проехал тогда на машине. Прибежал начальник электростанции, радостный. Ура, шурави возвращаются. Он к нам. Братья, надо помочь электростанцию восстановить. Вот русские тогда построили. Там тот что-то не работает. Мы им говорим, слушай, брат, ну мы туристы. Как он расстроился. Как он нас ждал. Был смешной эпизод такой, нелепый, казалось бы, в самом Кабуле. Мы поехали посмотреть аэропорт, где базировались тогда ну, наши войска. Там сопки, мы зашли на край. Мы были с Олегом Гонцовым, это основатель группы «Голубые береты». С нами переводчик был. И внизу стояла группа местных

0: бородатых мужиков, и они что-то кричат нам и смеются. Мы не понимаем, что смеются-то. Мы у переводчика спрашиваем: «Маджид, что они ржут-то?» Он смеется и говорит: «Они кричат, что русские собаки лучше американцев». Это шутка такая была. Это комплимент был на самом деле в наш адрес, потому что, постоянно общаясь, я вот разговаривал там с одним из лидеров афганских, он дословно говорил, что: «Ребят, вот мы все поняли, время нас рассудило, русские шурави, возвращайтесь, войны не будет, давайте вместе пиндосов отсюда уберем, мы обещаем, что будет все ровно». У меня был уникальный случай. Мы с Валерием Васильевичем Вощевозом поехали вдвоем через Саланг. И по пути он говорит: это моя зона ответственности, я здесь воевал. У меня, говорит, лютый враг был. Ну, он как фамилию, имя называет его. Он сейчас, наверное, старый уже должен быть. Он за меня огромную награду объявлял. Он в этом кишлаке должен жить. Сейчас мы его найдем. Я говорю: «Васильич, ты дурак? Ну, это глупость». Спокойно. Ну, я понимаю, что это рискованные мероприятия. Тем не менее, с помощью местных бачата там бегают. Мы спросили, где, что, они нас привели к этому дому. Угу. Постучались, вышел сын сначала. Валерий Васильевич говорит: «Слушай, я вот тот командир, скажи отцу, что, с которым он воевал, я хочу с ним поговорить». Какое-то время проходит, минут 15, нас приглашают во двор, опять же, накрыт дастархан. Нас встретили как самых дорогих гостей. Как самых дорогих гостей. Те люди, которые насмерть бились, со временем пришли к пониманию, что мы не враги. Что нас, к сожалению, тогда нам лбами сталкивали. И они как лучшие друзья, как братья встретились. Это был парадокс. И тогда в ходе разговора вот этот старик рассказал, говорит: «Я с шурави воевал, я воевал с американцами». Говорит: «Я все понял». Говорит: «Ко мне, ну, банда у него там, скажем так, была, маджахедов, регулярно приезжал ЦРУшник и рассказывал, какие русские негодяи». Да, да, это была целенаправленная пропаганда западный. То есть, ну, он сидит и рассказывает вот вживую, да, говорит: «Я дурак старый, я, говорит, многого не понимал, нам надо было дружить с Советским Союзом, а не воевать». К сожалению, многие вещи, они были искусственно накручены. И афганский народ впоследствии разобрался и рассудил, кто был прав, кто был неправ. Вот именно так.
1: Фарид, спасибо. Позвольте вопрос. Да. Вот вы, как международный журналист, как политический общественный деятель, как музыкант, человек, который говорит, соединяя Восток и Запад в своем творчестве, как вы считаете, есть сейчас перспективы развития вот именно партнерских отношений у России и Афганистана?
2: Безусловно. Конечно же, есть. Но как музыкант я вам могу сказать, что никаких шансов, так? Если. Мы никогда не при нынешней власти в Афганистан не отправим ни одного музыканта, ни одну съемочную группу, которая будет снимать какой-то художественный фильм и так далее. Нет, они не любят музыку, они не любят танцы, они не любят обнаженных женщин, они не любят образованных девушек. Это все есть, это все имеется. Но даже в этом я вижу определенный толк от того, что они от всего этого отказываются и это все запрещают. Дело в том, что запрещая одно, они дали афганскому народу другое. Они дали афганскому народу относительный мир, а может даже не относительный, а, скажем, абсолютный мир сейчас. И прекращено там кровопролитие. Никогда

0: не знали, где рванет, какое количество людей погибнет. На протяжении многих лет в Афганистане проливалась кровь абсолютно невинных людей. Это страшно. Как-никак, это почти 50 лет.
1: Угу.
0: Прошло, как в Афганистане все дестабилизировалось. И они считают, что это важнейшее достижение для афганского народа, для афганца вообще в целом, что его уже никто не убивает, никто не взрывает, и в Афганистане порядок, мир и покой. Надо отдать должное, что это у них получилось, и это очень сложный вопрос. То есть наладить порядок, чтобы люди боялись власть, не совершали страшные преступления, это дорогого стоит. Они создают условия для того, чтобы бизнес работал все-таки, да? Они принимают бизнесменов, они ждут, когда приходят инвесторы, строительство дорог, городов, это все реально происходит и продолжается. В этом плане, да. Но в целом, я думаю, что это небольшая беда, что там девочка не может пойти учиться в школу. В сегодняшних условиях, при желании, есть интернет и возможности, можно учиться и дома. Мне кажется, именно этим и занимаются. Откуда же тогда появляются афганские молодые ребята, юные, которые знают и языки, и разбираются в технике, и знают различные предметы. Ну, значит, они все-таки сидят дома, учатся. Женщины на улицу не выходят, чтобы показать свое лицо, да? Возможно, очаровательное лицо какой-нибудь девушки или женщины вызовет не совсем правильную реакцию со стороны мужчин. Это все вот как раз запрещается сегодняшним режимом. Но в целом то, что сейчас происходит, я считаю весьма позитивным для Афганистана. Ну, положа руку на сердце. Но со временем, когда наступит абсолютный мир, мне кажется, что постепенно они должны будут стать мягче и изменить свою политику по отношению к девочкам, по отношению к женщинам, и не исключить ни в коем случае из жизни общество прекрасную женскую половину. Это равно как и отсутствие и запрет музыки, искусства, я считаю, но не хорошим показателем сегодняшней власти, решениями, да, но это со временем, будем надеяться, что пройдет. Опять-таки, вот то, о чем я говорил в начале, что конфету им надо дать попробовать. Я не так далее, как вчера, разговаривал с одним абсолютным мусульманином, который просто полностью поддерживает сегодняшний режим. Я с ним начал разговаривать как с человеком. Я выбросил его одежду в сторону и представил его абсолютно голым, как в бане. И стал с ним разговаривать как с человеком. И когда я уходил, он вовсе улыбался, со мной обнялся, сказал, что как же здорово, что мы поговорили. А он знает, кто я такой. Музыкант, и не молюсь, я не совершаю молитву 5 раз и так далее. Так что все со временем может меняться. Мне так кажется. Будем стараться.
1: Фарид, вы в начале интервью сказали, что самое великое благо, которое есть у человека, это способность прощать. Как вы, вот на ваш взгляд, хочу узнать ваше мнение, что сделать проще? Проще забыть и просто сделать вид, что ничего не было из негативного опыта? Или простить, но помнить это вообще все события как опыт и стараться не допускать такого больше?
0: Я

0: почему-то всю жизнь считал, что человек это очень уязвимое существо. Очень уязвимое.
1: Очень хрупкие мы.
0: Хрупкое, слабое. Человек страдает от, может пострадать от холода, от жары, от голода, от болезни. Так же, как может получить огромную радость от музыки, от танца, от хорошей еды и так далее. То есть человеку ничего не чуждо, он все ощущает. И боль, и радость, и голод, и холод, и все прочее. Отсюда вывод, что человек очень-очень нестабильный, и уязвимый, и слабый. Раз так, можно в любом возрасте человека простить за его деяния, ссылаясь на то, что человек просто не понимал, испытывал какой-то возможность из того, что я перечислил, может быть, голод, потому что в это время он болел и так далее. Поэтому для меня это понятно, я прощаю любого человека за любое деяние в любом возрасте, потому что я знаю, что он всего лишь навсего человек, который на своей коже, в своей коже и плотом чувствует все невзгоды и прочее на себя. И он примитивное существо в этом плане. Поэтому я прощаю всегда. А помнить надо только потому, что, по крайней мере, хоть себя охранять каким-то образом, защитить, не оказываться там. Я всегда прощал людям. Я прощал людям, которые жаждали моей крови, но когда я видел, что я им пожал руку и обнял, и ни слова на протяжении встречи не сказал о том, что когда-то ты хотел меня уничтожить, от этого им становилось вдвойне плохо.
1: Хуже, да.
0: Как же этот человек, после всего, что мы против него сделали, он даже не вспомнил об этом. Ну, я просто простил и забыл это. Меня стало проще, понимаете, когда ты забываешь, когда прощаешь, ты тут же забываешь, оставляешь вот эту часть боли, выкидываешь из своего сердца, из своего мозга. Согласитесь, да? Ты становишься свободным человеком. Зачем нести какую-то ненависть по отношению к кому-то? Ты же сам себя разрушаешь. Поэтому в моей деятельности всегда присутствует только прощение и понимание. Вот и все.
1: Вы знаете, Фарид, пообщавшись сейчас с вами, я для себя открыла невероятную вещь. Я вижу вас и вижу, что вы с таким вот очень своеобразным образом, но вы делаете следующее. Вы как будто бы очищаете самого себя, свой внутренний свет, очищаете от того, что на него налипает, от того мрака, и как будто бы оставляете пространство для того, чтобы с этим светом можно было делиться как можно большим количеством людей.
0: Этому несколько причин. Главная причина, я неоднократно оказывался на грани
1: жизни и смерти.
0: На грани жизни, да. Я вот-вот мог потерять жизнь и больше не дышать, и про меня бы все забыли. Но каким-то удивительным образом, каждый раз, когда я оказывался в такой очень непростой, тяжелейшей ситуации, когда я мог просто перестать существовать как человек, в целом физически мог быть уничтоженным, появлялись какие-то люди, какие-то личности, скажем, которые в ту же секунду оказывали мне какую-то важнейшую поддержку и вытаскивали меня из того света. И потом я этих людей просто никогда не видел. И моя жизнь продолжалась. Но как разумный человек, как человек, который 24 часа в сутки всегда думает, мой мозг никогда не расслабляется, даже не расслабляется, когда я сплю. Так моя жизнь сложилась, что для того, чтобы жить, я должен всегда думать, быть трезвым. В периоды страшнейшего кризиса я никогда не прибег и не глотнул

0: заключение, умозаключение. Задавал себе один и тот же вопрос. Почему? Почему я остался жив? Что же произошло, что моя жизнь продолжается? А значит, что моя жизнь продолжается только потому, что никакая главная моя миссия еще не выполнена. И я всегда так же, видя зло и добро, всегда исходил из того, что да вся наша жизнь, все мировое общество, сообщество живет только как по тому принципу, что вот чаша весов, она все-таки находится в одинаковом положении. Мы в одну чашу бросаем все зло, которое каждый день творится, а в другую чашу добро. Если мы делаем, если где-то происходит зло, обязательно где-то должно произойти добро. Иначе равновесие
1: разрушится,
0: и мы будем катиться в сторону неминуемой гибели. А человек, он же должен понимать, что его отличает разум от прочего. И никогда нельзя мириться жизнью паразита, который употребляет еду, воздух, и спит, и ничего не создает, и ничего не оставляет после себя. Ведь мы этот мир получили благодаря нашим предкам. Мы с вами сидим, разговариваем при свете, да, через микрофон и так далее. Ведь для того, чтобы всего этого достичь, прошли сотни миллионов лет, и наши предки, они делали все, чтобы мы сегодня ощущали результат их труда. И что же мы после себя должны оставлять? Вот это важно. Нельзя жить жизнью паразита. Поэтому я так строен. Для меня материальный мир абсолютно не существует. Я живу так как живу, и я думаю, глядя на людей, на отзывы, на улыбки людей, с которыми я каждый день сталкиваюсь, каждый день, я вижу, что я несу какую-то жизнь людям. И это меня радует.
1: Фарид, вы вдохновляете людей, и честно скажу, я верю в то, что люди научатся снова общаться между собой и научатся слышать друг друга, и научатся все-таки вступать в партнерские отношения между собой для того, чтобы развиваться совместно, а не чтобы не сводилось все к какому-то односторонне выгодному процессу, когда кто-то терпит ущерб, а кто-то получает что-то. И вот эта вера светлая, она действительно исходит от вас. Вера в то, что люди все-таки могут друг друга слышать. И ваш проект Mirrors, он как раз про то, что люди могут слышать друг друга, даже не зная языков друг друга. Это восхитительно, честно вам скажу.
0: Спасибо.
2: А я хочу выразить надежду, что, Фарид, с вашей помощью когда-нибудь установятся самые теплые, дружеские, горячие отношения с Афганистаном, как с братским народом, потому что сейчас наше общество, к сожалению, в результате вот этих мутаций за последние годы, неоднозначно воспринимают Среднюю Азию, неоднозначно воспринимают Афганистан. К сожалению, забиты мозги как-то неправильно и не понимают, что это на самом деле искренний и дружески настроенный народ. И я верю, что рано или поздно эти два народа вновь пожмут руки, будут сидеть за одним столом. Я как непосредственный участник афганских событий, как человек, побывавший там не один раз, я в это верю. Я смею утверждать, что афганцы – наши искренние друзья, что вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от ценностей каких-либо, мы достаточно близкие люди, которых могут объединять общие интересы, общие цели и настоящая дружба, которая, в общем-то, была доказана дружбой Советского Союза и Афганистана. Я надеюсь, что это вернется время.
0: Могу добавить пару?
1: Конечно.
0: Понимаете, надо же ведь понимать, что афганский народ на протяжении последних 50 лет очень болен. чудовищно болен. Все диагнозы уже давным-давно поставлены. И вот этот промежуток времени, вот этот исторический отрезок в Афганистане нельзя рассматривать как сущность, как природу афганского народа. Это народ, который находится в состоянии, ну, скажем, нездоровом в последние полвека. Но корни афганцев утверждают другое, что за этим народом стоят великие традиции, потрясающее мужество, необыкновенное благородство, гостеприимство и уметь быть благодарным. Вот ссылаясь на глубокие афганские традиции афганского народа, я могу сказать, что дружба с не менее величайшим русским народом не то что возможно, то она обязательно была, есть и будет укрепляться. И если мы, нам удастся в своем веке, пока мы живы, в это направление работать, то я был бы чрезвычайно счастлив. Ибо судьбы наших народов очень схожи, нереально схожи. Вообще русский человек, он почему нравится... Ну, согласитесь, что вы встретите в Афганистане, на Востоке в целом, в Иране, в Афганистане, встретите очень много мудрых людей.
2: Да,
0: я встречал. Я сам на этот вопрос не могу даже, собственно, ответить. Я встречал среди афганцев, иранцев, и людей, которые, ну, особенно среди афганцев, людей, которые, ну, не заканчивали они школу, не ходили они в никакой институт, не знают никакого языка, да, возможно, свое имя ни на каком языке мира не смогут написать. Но при этом, когда с ними общаешься, мудрость, она просто...
1: Она есть.
0: Она них. Просто фонтанирует, понимаете?
2: Да.
0: С чего я делаю всегда вывод, что с этим рождаются, мудрыми рождаются. Они просто-напросто помнят свою историю, историю своего народа, из уст своих матерей, и они это знали из уст своих матерей и так далее. И вот, вот это благородство, оно дает нам основание считать, что русский человек, имя будет принят всегда, потому что у русского человека есть удивительная черта. Русский человек до безобразия открытый человек. Открытый человек. Если русский человек пьяница, он откровенный пьяница. Если он добряк, он откровенный добряк. Если он матрешинник, он откровенный матрешинник. Но что бы он ни делал, это абсолютно открыто. Нету здесь задних мыслей у русского человека. Он вот такой, какой он есть. Это ценится. Это покоряет. Поэтому я и вижу, как реагирует афганская аудитория на события, которые развернулись за последние 4 года и продолжаются. Я не знаю ни одного афганца, который бы сердцем, всей душой и разумом своим не был с Россией. По количеству публикаций и живого общения, которое у меня есть с афганцами, находящегося даже в Лондоне, в Нью-Йорке, везде, я слышу только одно и то же мнение. И оно исключительно положительное и братское по отношению к России. Это мне дает основание считать, что нашу дружбу никто не разрушит, оно, и нашу любовь никто не разрушит. И надеюсь, что когда все эти времени неприятности закончатся, мы снова будем великими братьями. Я в этом абсолютно уверен.
2: Я абсолютно согласен. И более того, сама наша ментальность русских, она предполагает, что мы гораздо быстрее найдем общий язык с татарином, с афганцем, чем, допустим, с англосаксом. Мы так исторически созданы, что у нас гораздо больше общего с Азией, чем с тем Западом.
0: Ну, именно это мы и видим. Понимаете, у нас есть с кем сравнивать и с чем сравнивать.
2: И об этом мне афганцы в 2019

0: 2005 году, когда я объехал, пешком обошел весь север Афганистана, мне открыто говорили, что русские, возвращайтесь, мы видели вас, мы видели американцев, мы все поняли, мы сравнили, вы настоящие. И вот старик этот, 85-летний бывший банд-главарь, когда мы сидели за столом, который воевал и с нами, с американцами, он особо отметил, что русские ребята, вот 18-летние бойцы, были гораздо честней, отважней, ну, в открытом, честном бою. Говорит, русские воевали достаточно честно. Говорит, это не было таких подлых там бомбардировок, стирания кишлаков, как это пиндосы делали. И даже на фоне войны афганцы сделали свои выводы, кто есть кто. И мы тоже выводы сделали.
1: Безусловно.
2: Если есть вопросы, давайте. Короткие вопросы, короткие ответы, потому что мы долго сидим в эфире. Мне кажется, что, возможно, мы...
1: Ой, Фарид, с вами очень интересно общаться. Понимаете, я не могу остановить вас, потому что мне интересно слушать. Мне интересно, как вы думаете. Мне интересен образ ваших мыслей. Мне интересно то, что вы несете этому миру. Мне просто невероятно интересно общаться с вами, как с этническим представителем Афганистана. То есть вы как человек вот с той стороны культуры, с Азии, но при этом вы... я теряюсь в словах, меня переполняют эмоции. Вы настолько много времени прожили в России. Вы узнали и нас, и практически, можно сказать, что и стали сам русским. Но при всем при этом вы находитесь вот в этом в тонком балансе. И, честно говоря, вопросов смотрите, нет. Я просто в восторге. Смотрите,
2: во-первых, я... неплохо владею французским, и... Так получилось, что с 90 по 93 год я работал в ООН. Работал в Верховном комиссариате ООН по делам беженцев. И можно сказать, что я один из немногих, кто может гордиться теплыми отношениями, дружбой с самим Садреддином Агаханом. Это величайшая личность. Это один из лидеров исмаилитов, который возглавлял как раз это подразделение ООН. И в штаб-квартире ООН в Женеве, у него там один этаж был полностью, последний этаж это штаб-квартира, полностью его офис. Я мог позволить себе туда зайти. И более того, у меня были там очень дружественные отношения с комиссией по правам человека, с руководством этой комиссии и так далее. То есть меня любили в этой организации. И у меня была возможность получить гражданство Швейцарии с огромной скоростью. То есть, если другим понадобилось бы на это 10 лет или 15 лет, я бы это получил за 3 года. Я в 93-м году, когда контракт закончился, вернулся в Москву. Да и в период работы в ООН, я там неделю там проводил, но 2 выходных точно в России, в Москве. Потому что я слишком много... там месяцами находился в Швейцарии, я выбирал время и обязательно сюда ездил. Наслаждался жизнью в России, возвращался обратно туда. В 93-м году, когда предо мной стоял выбор оставаться в Швейцарии в качестве гражданина Швейцарии, нет, я... Знаете, что меня остановило?
1: Что?
2: Ну, во-первых, я бы согласился на это гражданство, если бы по списку приняли, они предоставили гражданство там несколько десяткам тысяч русских, которых я считал своими братьями, сестрами, друзьями. Это невозможно. По ним бы я соскучился моментально. Это первое. Второе, при разговоре или там же обязательно бывает какой-то формальный суд, где ты спрашивают тебя, почему ты решил остаться в Швейцарии, почему ты отказался от России, от гражданства России. Там у тебя семья, у тебя учеба, друзья и так далее. И чего ж ты хочешь? Почему ты... Я представить себе не мог, что я в свое оправдание, чтобы мне они дали этот швейцарский паспорт, произнесу хоть какие-нибудь слова негативного оттенка в адрес России и русских. Вот это меня бы уничтожило. Поэтому я от этого отказался и всячески с трудом получил гражданство России.

0: до сих пор здесь. Это чтобы вы понимали, насколько я ценю свой выбор, оставаясь в России. Насколько я привязан к этой стране. Я, да, я более русский, чем любой русский. Когда вы меня называете этническим афганцем, я мог бы выпендриться, сказать, что нет, я никакого отношения к Афганистану не имею. Это так вообще отсталый народ и так далее. Нет. Я с благодарностью принимаю то, что я родился в Афганистане и принял, ну, хотя бы частью благородства и характера и мужества своего народа. И я берегу это, берегу. И самое главное, что в моей памяти бережно сохраняется мое детство, несмотря на сложности. Мое окружение, мои одноклассники, наши соседи. И это очень мной любимо все. Потом, в конце концов, эта земля такая маленькая, наша земля. Ну, понимаете, ее вряд ли заметишь, обнаружишь, находясь там, будь мы с вами где-то в каких-то других галактиках, части Вселенной.
1: Так, к сожалению.
0: И здесь какая-то жизнь. Ну, я считаю, что мы не имеем права разделить эту землю на границы и кого-то назвать кем-то. Понимаете? У нас сиденье, дом — это земля, и мы гости на мгновение здесь.
1: Угу.
2: Вот в 2009 году, когда я путешествовал по Афганистану, я встречался с правительством Афганистана. Наш общий друг Вячеслав Михайлович Некрасов тогда как раз помог организовать эту встречу. И правительство Афганистана тогда разрешило мне открыть в Кабуле Шурави Комету, радиостанцию. Я горел этой идеей, но, к сожалению, как они сказали, вмешались американцы, не позволили этого сделать. Впоследствии эту идею я реализовал в Донецке в 2015 году, но сейчас вот вновь у меня в голове засвербила мысль, что рано или поздно, Фарид, в Кабуле прозвучат позывные радиостанции «Комета», и мы с вами вновь сядем за микрофоны в Кабульской студии радиостанции «Комета», и у нас будет шанс вновь озвучить свои мысли афганскому уже народу.
0: Будем. Я вам желаю удачи в исполнении этого желания. Это непременно сбудется. И я слышу и вижу и чувствую вашу личную теплоту и отношение, привязанность к афганцам и к Афганистану. И от имени всех своих соотечественников позволю себя поблагодарить вас за службу, за дружбу и за то, что вы к нам так относитесь и бываете в Афганистане и делаете все, что от вас зависит, чтобы эта дружба, эти отношения ни в коем случае не прекращались. Безусловно, это все очень нужно. Вы делаете нужное дело очень.
2: Так получилось, что я вполне искренне считаю, что помимо моей советской родины, я себя глубоко советским человеком считаю, вот я, как есть Шурави, у меня так получилось, что у меня образовалось в ходе моей жизни еще две родины. Это Афганистан и Донецк.
0: Понятно, понятно.
1: Наше интервью, к сожалению, подошло к концу, и нам пришла пора сказать до свидания, до новых встреч. А я напоминаю, что сегодня в программе «Гость в студии» были гости, ветеран боевых действий в Афганистане Павел Хлюпин и международный журналист, политический и общественный деятель, автор проекта «Музыка против террора» и создатель оркестра «Mirrors», этнический афганец Фарид Каюми. Спасибо большое всем.
0: Спасибо, всего вам доброго.
1: Ну, а я напоминаю, что в 6 часов вечера всех ждет «Вечерний Чехов», программа по вашим музыкальным заявкам. Делайте громче и не переключайтесь. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем до свидания, хорошего вечера.

0: это реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Комета.
1: От знакомых мелодий к этакой неразберихе. Когда, например, тебе на вопрос отвечают вопросом. Я тут выяснил, зачем это делают. Просто наши мысли хотят направить в другое, выгодное для себя русло. Поэтому после уточняющего комментария обязательно повторите свой вопрос.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.
4: Музыка объединяет людей и добавляет эмоций. На радиоволнах с вами Дима Казанцев. Спасибо всем за компанию. Время снова.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: планета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Новый образовательный стандарт для 10-11 классов с усиленными естественно-научной и инженерной составляющими вступит в силу в следующем учебном году. Об этом сообщила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова. Ее слова приводит Минпросвещение. На открытии Всероссийского форума учителей физики она сообщила, что новый образовательный стандарт старшей школы разработан с участием научного сообщества и ведущих вузов. В нем усилена естественно-научная и инженерная составляющая. Новый государственный образовательный стандарт и федеральная программа для 10-11 классов вступят в силу с 1 сентября 2027 года. В 26-27 годах будут обновлены стандарты и программа основного общего образования. В России необходимо учредить единый день Байкала и праздновать его на федеральном уровне, а не только в регионах, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с газетой «Ру». Нам необходимо установить единую федеральную дату чествования Байкала, ведь это не только региональная, но и общероссийская гордость. То же самое касается и других уникальных географических объектов России, великих рек и озер, горных систем, национальных парков и всего, чем богата российская природа и география. Нам надо чаще напоминать о том, какая у нас огромная и красивая страна, сказал он. По мнению депутата, учреждение подобных праздников на федеральном уровне будет способствовать развитию внутреннего туризма. И в завершении выпуска Warner Brothers 5 сентября подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Гарри Поттер». Об этом газете «Ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов «Русспрофайл». Там уточнили, что бренд позволит продавать украшения, аксессуары, посуду, косметику, еду и напитки, а также предоставлять рекламные услуги. Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO запланирована на 25 декабря. Он будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень» авторства Джоан Роулинг. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Слышать. Радио. Радио Комета.
9: Вечерний Чехов на Радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Я сегодня работаю сверхурочно для вас, но я рад всегда с вами этой встрече вечером, потому что рад. Я люблю, так сказать, слушать ваши заявки, естественно, да, и крутить их, передавать от вас приветы, естественно, интересоваться новостями, которые происходят ежедневно в нашей жизни, буквально в эти дни. Интересно узнать, конечно, же вспомнить те моменты, дни, которые ты даже, может быть, сам пережил. Поэтому я люблю встречу с вами и в дневном эфире, и в вечернем тоже. Поэтому я жду от вас заявок по телефону 8-916-244-00-44. Между тем мы начинаем с музыки. Группа «Самоцветы», Михаил Бублик. Группа «Самоцветы» представит песню «Вся жизнь впереди». «Вся жизнь впереди». Еще много-много-много чего должно произойти в этой жизни. Как говорится, поживем, увидим. Итак, «Самоцветы» и «Иду за тобой», Михаил Бублик. 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира. Путем СМС или мессенджера Макс можно прислать ваши заявки, либо звоните 8-916-244-00-44.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: Чехов на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Комета. Первое чеховское радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Радиостанция «Комета», первое городское радио «Чехов» продолжает свою работу. Вечерний «Чехов» в прямом эфире. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, сегодня 11 сентября свои именины отмечают Иваны. Вот. И радиостанция «Комета», конечно же, поздравляет всех Иванов, так сказать, с их именинами и желает им доброго здравия и всего самого-самого доброго. На тему Иванов у нас много, естественно, и песен, и фильмов, связанных с этим именем, поэтому Владимир Высоцкий сейчас «Диалог у телевизора», и далее у нас много-много хорошей музыки. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Заказывайте свои любимые мелодии и либо заказывайте приветы, приветы и пожелания. И, естественно, я жду ваших заявок в прямой эфир даже по телефону. Вам доступен мессенджер Макс и обычный СМС. Ну и звонки, естественно, прямой эфир.
0: Вечерний чех на радио «Комета». 92,6 FM.
2: Быстрее, быстрее, Иван Васильевич!
3: Бегу, бегу, какие плетёшки, бегу!
2: Гинь, нечистая сила! Прощай, князь!
4: Счастливо! Не поминайте лихом, Иван Васильевич!
5: Ой, Вань, смотри, какие клоуны! Рот хуй завязочки пришей! Ой, да чего Ваня размалёванный! И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet Plus L6 официально поступил в продажу. Дизайн новой модели выполнен в рамках философии «быть элегантным». Спереди у нее узкие фары, они напоминают взгляд кошки на охоте, и массивная решетка радиатора с алмазным узором и интересным 3D-эффектом. По габаритам и технике машина сопоставима с Tenet T7. Полноприводный Джелант J6 появился у дилеров. Рекомендованная цена – 3 миллиона рублей. Со скидками кроссовер можно купить за 2600, 2700. Новая версия оснащается более мощным двигателем на 150 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот вместо 6-ступенчатого у переднеприводных машин. Mitsubishi возродила Pajero. Основным рынком для него будет Таиланд. На очереди Япония, Австралия, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Новый Pajero останется крупным рамным внедорожником с 7-местным салоном. Под капотом турбодизель и классический автомат. В Россию он может приехать по схеме параллельного импорта. Недавно в России стартовали продажи нового электрического кроссовера Evolute iJoy. Его предшественник оказался устаревшим и большой популярностью не пользовался. Новинка выглядит куда интереснее. В салоне традиционно для электрички ни одной кнопки. Все управление через экран мультимедиа. К сиденьям есть вопросы, но в целом машина получилась просторной и удобной. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радиокомета.
1: Радиокомета.
2: Реклама.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек у

0: вами кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Программа «Вечерний Чехов» на Первом городском радио «Комета» продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. И я перехожу к нашему радиокалендарю. Скажу, что сегодня 11 сентября. День такой в Америке достаточно трагичный. И мы, конечно, всегда говорим о хороших новостях. Но, тем не менее, мы, может быть, к этому еще сообщению про 11 сентября 2001 года еще вернемся. Но вот я скажу, что 11 сентября 1888 года на открытии промышленной выставки в Торонто в Канаде была произведена первая в мире запись человеческого голоса. Вот это и есть отправная точка звукозаписывающей промышленности. Для этого использовался фонограмм Томаса Эдисона. Вот. Но до него много кто чего изобретал. Да, вот конкретно Эдисон придумал передачу звуковых колебаний голоса на поверхность вращающегося цилиндра, покрытого оловянной фольгой. Колебания наносились острием стальной иглы, один конец, который был соединен со стальной мембраной, который улавливал вот эти звуки, да, а цилиндр необходимо было вращать вручную с частотой 1 оборот в секунду. Но я хочу сказать, что вот это изобретение легло, соответственно, в изобретение фонографа, которое позже придумали, да, заменили тогда фольгу на восковые цилиндры, и устройство получило название граммофон. И Эмиль Берлинер в 1887 году предложил применять звуконосители на не цилиндрической форме, а форме плоского диска. Свое устройство назвал граммофон. В общем, сегодня день такой, так сказать, отправной звукозаписывающей промышленности, которая дала возможность, так сказать, запоминать все вот эти, соответственно, звуки и голосовые какие-то голоса. Голосовые голоса. Вот, так сказать, голос, чтобы вы его могли еще раз повторить. Что касается голоса, да, то я тут уже поставлю Полину Гагарину с композицией «Тысячи голосов», которую она представила эту песню на Евровидении в Вене, заняв там второе место. С приветствием, конечно же, радио «Комета» и нашим чеховским слушателям.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Всем привет, с вами Полина Гагарина.
3: Это боль до боли, до хрипоты.
2: Вы слушаете радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

В вечернем Чехове мы обычно слушаем иногда новинки, которые предлагаются радиокометы. Сегодня это Настя Сихвард с композицией «До утра» на ваш суд.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов план отбивает первый час, и я перехожу сейчас после новостей во второй. Хочу сказать, что погода нынче переменчивая, и что касается прогноза на 3 дня, то на выходные и понедельник нам ожидает практически одну и ту же погоду, примерно 18 градусов тепла с переменной облачностью, так что думаю, что дождей не будет, но небо какое-то достаточно подозрительное и сомнительное, поэтому все-таки зонтики держите при себе на всякий случай.

0: потому что возможен вполне дождь. Я это вполне допускаю. Но обещают, что ночью 10 градусов, а днем где-то до 18 должно, в принципе, прогреться. Мы переходим во второй час. Я жду ваших заявок, приветов, пожеланий по телефону 8-916-244-00-44. К радиокалендарю я еще сегодня вернусь. Группа Atomic Kitten завершит нашу программу с композицией Believer. Ну, а вы пока думайте, какую заявку вам прислать, кого вам сегодня поздравить. Может быть, у кого-то сегодня день рождения или какой-нибудь юбилей. Поэтому пользуйтесь моментом. Вы можете послать, так сказать, необычное радиосообщение при помощи радиостанции «Комета» Первого городского радио и сделать такой символический сюрприз. Это очень приятно. Я думаю, что не каждому приходится радио какие-то поздравления. Мы это можем. Это можем, но только с помощью, естественно, вас. Все, Atomic Kitten переходит, так сказать, в следующий час вместе со мной. Believer, и далее мы продолжим по нашему радиосписку или по вашему, соответственно, заказному трек-листу приветов и пожеланий.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове продолжается сбор подписей за отставку главы округа Михаила Собакина. Именно его жители считают ответственным за коммунальную и социальную разруху, критическое ухудшение качества жизни и то, что в собственном городе люди перестали себя чувствовать безопасно. Дальше так жить невозможно, говорят чеховцы. Информацию о том, где можно подписать петицию, ищите в свежем выпуске газеты «Лопасня» и в телеграм-канале издания. В Чехове на следующей неделе должны провести пробные топки на котельных и центральных тепловых пунктах. Соответствующее распоряжение поступило в муниципалитет из Минэнергетики региона. Финальный этап подготовки системы – пробные топки. Они стартуют 15 сентября и позволят проверить в работе всю цепочку от котельной до домов, сообщил министр Сергей Воропанов. Полностью завершить подготовку к зиме теплоснабжающего комплекса и многоквартирных домов коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации должны не позднее 30 сентября. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составляет 21%. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Московской области по итогам января-июня 2026 года превысил 125 тысяч рублей, а в сфере производства лекарственных препаратов и материалов показатель составил 165 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По данным Росстата, показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бывший генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, вышел из СИЗО. Суд отказал в очередном продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщает издание «Взгляд Подмосковья». Расследование завершили еще прошлым летом, однако материалы до сих пор не поступили в суд для рассмотрения по существу. Вместе с Николовым обвиняются его бывшие заместители Александр Захаров и Мстислав Дымнич, уточняется в публикации.
2: Погода.
1: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 17-19 выше нуля. Ветер будет преимущественно западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов продолжается. Меж тем, у меня заявка от Сергея, который пишет: «Доброго вечера», и попросил композиции группы «Моральный кодекс». Здесь смотрю с Анжеликой Варум и Агутин, Светлана Рерих и Пелагея. Ну, в общем, все в процессе. Поэтому у меня тут вот еще звоночек, по которому надо ответить. Итак, Агутин и Варум продолжают наш эфир.

0: «Вечерний чех» на радио «Комета». 92,6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Там, где ты, там мы. Радио «Комета».

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Вечерний Чехов продолжает «Моральный кодекс» с композицией «Голубые огни» Йоко Камы.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Радио Комета.
4: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Программа «Вечерний Чехов» на радио «Комета» продолжается. Меж тем у меня заявки от Николая Академика и Макса. Я так понимаю, что они родственники, и они друг другу уже послали какие-то сообщения. Но мне так показалось, во всяком случае, возможно, какое-то совпадение. Смотрите, значит, читаю заявку от Николая Академика. До бодрого вечера радио «Комета» и слушателям. Всем доброй пятницы, хороших выходных. Поставьте, пожалуйста, моему брату Максу и всем слушателям песни «Дюны» «Коммунальная квартира». Выполняем. Дальше переходим к сообщению от Макса. Добрый вечер, любимое радио. Передаю большой привет всем жителям деревни Люторецкая и моему брату Николаю. Поздравляю его с юбилеем и прошу передать ему песню группы «Дюна» «Гороскоп». Угадал или нет? Вопрос к Николаю и Максу. Ну а «Дюна» сейчас, так сказать, в квадрате споет «Коммунальная квартира» и «Гороскоп» прямо для них сейчас. И для всех слушателей радио «Комета». И, конечно же, Люторецкая. Угадал, пишет. Ну, спасибо, ребят, большое. Уважили. Все, для вас музыка.
0: Вечерний Чех на радио «Комета».

У меня сообщение еще есть одно от Николая, который пишет: «Спасибо, любимое радио, мы не сговаривались с Максимом, так получилось, всем добра». Можно для всех слушателей, Валерий Леонтьев, «Дельтаплан» для всех слушателей.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». Радио «Комета». Реклама.
2: Суши-вок теперь в Чехове. Вкус.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Время, отведенное программе «Вечерний Чехов», практически заказываем. Закрывается, так сказать, да? Уже время заканчивается, да? Максим, я здесь оговорился, да, Максим попросил заявку поставить. В общем, я жду от него сообщение, вот оно пришло, да? Попросил «Виапламя» на дальней станции «Сайду». Можно, на дальней станции «Сайду» не можно, а нужно. Вот поэтому на дальней станции «Сайду» заиграет. Но я, прежде чем проститься, скажу, что вот сообщение буквально к сегодняшнему дню свеженькие из новостей. Да, вот Казахстан просится на Евровидение, но его не пускают. Ну, тут вообще тема такая, на самом деле, да? Там условия поставили, что они должны быть, типа того, что вещание, соответственно, должно быть на центральную часть Европы, но Казахстан там буквально что-то там кусочек есть, буквально там охватывает, да. Вот, но я хочу сказать одно о том, что, конечно же, многие страны, типа Израиль или Турция, они не вещают, так сказать, на Европу. Вот, соответственно, вот эти страны, которые должны не принимать участие, но они принимают участие, только непонятно почему. Потому что в свое время Израиль был в вещательном союзе с 1953 года. Но там именно пишут о том, что вещание должно быть на Европу. Но эти страны не находятся в Европе, эти страны находятся в Азии. Но, тем не менее, они принимают участие. Я желаю Казахстану еще раз пробить, соответственно, этот Европейский вещательный союз и послать своего, так сказать, кандидата. Что касается второго сообщения, сообщение из Норвегии, я прям быстро читаю. Тут пишут, что умерла Астрид Норвежская, да, это сестра короля. Ну, дама почтенная, тоже там ей, соответственно, очень много лет, 94 года. В честь ее назвали, кстати, хочу сказать, если вы посмотрите на карту, берег принцессы Астрид в Восточной Антарктиде. Поэтому Норвегию вообще как-то, так сказать, в последнее время захлестнуло несчастье, потому что вот король умер, его сестра. Ну, и учитывая то, что еще сын королевы теперь, да, вот этот Мэтт и Марит, Мариус Борг, попал в тюрягу, да. Ну, на самом деле, я вот видел, тут буквально включал новости, да, так сказать, его отпустили на похороны короля, да, старого, да, короля. Но, тем не менее, пишут, что суд отменил, так сказать, в его деле все наказания, и, естественно, его теперь, походу, не посадили в тюрьму, поскольку, я так понял, власть сменилась, да, теперь у него отчим король, а мать королева, поэтому я думаю, что посему, естественно, его в тюрягу не посадят. Вот, ну, на сегодня, пожалуй, все. Закончим хорошей, так сказать, новостью. То, что будет заявка сейчас, скоро, в следующем часе, я поставлю для Максима. И что касается вот в честь, так сказать, вот этого пасынка, да, здесь сообщение, точнее, песня от Сергея, он попросил, да, называется она «Так нельзя», Пелагея, да. Но я думаю, вот этот молодой человек, ему 29 лет, я думаю, что он не самый умный, получается так, раз он в такой семье живет и так поступает. Но я думаю, что в свое время Леонид Куравлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» про таких молодых людей и сказал. Ну, а Пелагея точно ему подпоет с композицией «Так нельзя». Так нельзя! Поэтому, если ты, как говорится, попал в общество, то будь добр, естественно, быть в этом обществе и соблюдай уж законы королевской семьи. Поэтому это, так сказать, ну, Норвегия, конституционная монархия, да, ну и наш сосед. Поэтому, ну, вот такое вот сообщение из соседней нашей страны. Вот, поэтому вот так вот. Леонид Куравлев и Пелагея заканчивают вместе со мной вечерний эфир. Максим, заявку сразу ставлю после выпуска новостей для вас в следующем часе. Я благодарю всех, кто был со мной. Спасибо всем большое, что вы мне помогаете. Очень много всего в голове, много

0: много всякой информации, хочется все до вас донести. Времени мало, и заявки надо выполнить. Поэтому всего-всего хорошего. Завтра «Музыкальный глобус» вечером будем говорить про музыку. Это тематическая программа. Вот, поэтому здесь уже без звонков. Ну, либо сообщения через Макс. Все, всем спасибо большое. С вами был Игорь. Пока-пока. И до встречи в рабочем полдне, воскресенье, а завтра в «Музыкальном глобусе». Все, всем пока.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
2: Ой, дурак!

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове продолжается сбор подписей за отставку главы округа Михаила Собакина. Именно его жители считают ответственным за коммунальную и социальную разруху, критическое ухудшение качества жизни и то, что в собственном городе люди перестали себя чувствовать безопасно. Дальше так жить невозможно, говорят чеховцы. Информацию о том, где можно подписать петицию, ищите в свежем выпуске газеты «Лопасня» и в телеграм-канале издания. В Чехове на следующей неделе должны

0: провести пробные топки на котельных и центральных тепловых пунктах. Соответствующее распоряжение поступило в муниципалитет из Минэнергетики региона. Финальный этап подготовки системы – пробные топки. Они стартуют 15 сентября и позволят проверить в работе всю цепочку от котельной до домов, сообщил министр Сергей Воропанов. Полностью завершить подготовку к зиме теплоснабжающего комплекса и многоквартирных домов коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации должны не позднее 30 сентября. Строительная готовность нового корпуса гимназии номер 2 составляет 21%. В настоящий момент подрядчик устанавливает оконные блоки и монтирует инженерные коммуникации. Здание школы, рассчитанное на 550 учеников, должно быть сдано в эксплуатацию в 2027 году. Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Московской области по итогам января-июня 2026 года превысил 125 тысяч рублей, а в сфере производства лекарственных препаратов и материалов показатель составил 165 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. По данным Росстата, показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бывший генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, вышел из СИЗО. Суд отказал в очередном продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщает издание «Взгляд Подмосковья». Расследование завершили еще прошлым летом, однако материалы до сих пор не поступили в суд для рассмотрения по существу. Вместе с Николовым обвиняются его бывшие заместители Александр Захаров и Мстислав Дымнич, уточняется в публикации.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 17-19 выше нуля. Ветер будет преимущественно западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».

0: Новости.
1: Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство введет новую систему планирования для топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак поручил перейти к упреждающему подходу. Сейчас государство реагирует на уже возникший дефицит, а хочет просчитывать ситуацию заранее. Для этого ведут прогноз потребления, оценку остатков нефтепродуктов, загрузку НПЗ, графики ремонтов и региональные особенности. Принцип будет следующий. Сначала определить, сколько топлива нужно на внутреннем рынке, а потом, сколько можно продать за границу. Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом накануне заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас детские тарифы могут быть в разы дороже обычных. Из-за этого поездки мало недоступны семьям. Минтранс и Яндекс.Такси работают над тем, чтобы уравнять цены с обычными поездками. Это должно сделать отрасль привлекательнее. Одна из мер – скидки в 30% для многодетных семей. Пилотный проект этим летом запустили в Уфе. Результат эксперимента подведут в конце года. Еще один регион отменил штрафы за непристегнутый ремень в очереди на заправку. Такое решение приняла госинспекция Волгоградской области. На практике это означает, что вынесенные штрафы отменят. А получившие постановление водители смогут их аннулировать через ГАИ. Ранее похожая ситуация была в соседней Саратовской области. Там водители массово жаловались на штрафы с камеры из-за вынужденной остановки под запрещающими знаками. Тогда в МВД России поручили отменить все штрафы и отключить комплексы в проблемных зонах. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей.

0: и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай.

0: Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Комета. Удивительные места необъятной России в рубрике
5: «Там, на неведомых дорожках».
6: Выборгский замок был основан шведами в 1293 году во время Третьего крестового похода на Карельскую землю. Статус города Выборг получил в 1403 году. Во время Северной войны Выборг был тыловой крепостью шведов, но после падения Нотебурга, то есть Орешка, стал передовой базой, из которой шведы могли бы угрожать только что основанному Санкт-Петербургу. 13 июня 1710 года после длительной осады город был взят русскими войсками и флотом. По Ништадтскому мирному договору 1721 года официально стал частью Российской империи. Путеводитель. Выборг входит в состав Ленинградской области и находится в 122 километрах от Санкт-Петербурга. От границы с Финляндией Выборг отделяют 27 километров по железной дороге и 35 километров по автомобильной. Город расположен на берегу Выборгского залива, который находится на северо-восточной части Финского залива.
7: Исторический телеграф. В 1744 году была создана Выборгская губерния, однако жителям позволили сохранить шведские законы. В частности, на этой территории Российской империи не действовало крепостное право. Считается, что в Выборге находится самое старое из жилых зданий России. Дом номер 13 по Крепостной улице, построенный в 1583 году. Город успел побывать не только в составе Швеции и России. После Советско-финской войны Выборг некоторое время был частью Финляндии и в 1944 году стал частью Советского Союза.
8: Как красиво! В исторической части Выборг выглядит как старый европейский город. Узкие горбатые улочки и невысокие здания с треугольными крышами. Но поражает в этом городе не столько старина, сколько контраст эпох. Тут и замок 13 века соседствует с портом, и каменная мостовая неожиданно выводит вас то к остроугольному барочному зданию, то к деревенскому домику, а то к хрущевке. Выборг скорее напоминает музей истории и архитектуры, и сложно осознать, что вокруг не экспонаты, а жилой город, в котором люди, выглядывая из окон своих домов, видят часовую башню 16 века. В северной части города находится парк Монрепо, бывшая усадьба барона Николая и его семьи. Ныне парк является музеем-заповедником. Там сполна можно насладиться видами Выборгского залива и чудесами природы, деревьями, растущими прямо на гранитных камнях. А в следующий раз мы посетим город с множеством маленьких самобытных музеев. Переславль-Залесский.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: просто.
1: В Чехове 22 часа.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: У российских пенсионеров есть право воспользоваться субсидией при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ее слова приводит РИА Новости. Получить подобного рода субсидию, пояснила омбудсмен, можно, если расходы на коммунальные платежи превышают 22% дохода семьи. Это федеральный ориентир, отметила Лантратова. Региональные власти имеют право установить более низкий порог. Кроме того, она добавила, что пожилые люди могут рассчитывать на компенсацию взносов на капремонт. Право претендовать на полное возмещение есть у россиян старше 80 лет. Для граждан старше 70 возможна компенсация половины такого рода расходов, констатировала омбудсмен.
8: Расти большой.
7: Золото выросло в цене в 10 раз, сообщает агентство Data.ru. Золото считается одним из наиболее надежных и защищенных инструментов для сохранения средств. За последние 3 десятилетия его цена возросла приблизительно в 10 раз. Причем увеличение интереса к физическому золоту в России во многом объясняется тем,

0: что граждане переводят свои сбережения из налички. Об этом рассказал в беседе с российской газетой замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, ключевым событием стало решение в начале 2022 года освободить от НДС приобретение инвестиционного золота физическими лицами, если оно реализуется через банки.
1: Что нам стоит дом построить?
0: К октябрю-ноябрю 2026 года ставки по ипотеке в России снизятся на 0,5 пункта. Такую динамику предсказал инвестор Владимир Виноградов. По прогнозам специалиста, к концу осени показатель на первичном рынке может закрепиться в диапазоне 15-18%, а на вторичном 17-18%. Банкам обычно требуется 5-7 дней, чтобы пересмотреть условия по кредитам после решения Центробанка, отметил Виноградов. При этом спрос на ипотеку начнет заметно восстанавливаться, если ключевая ставка опустится до 12-13%, считает инвестор. При стоимости квартиры 10 миллионов рублей и первоначальном взносе 20% сумма кредита составит 8 миллионов рублей. При этом брать ипотеку сейчас с расчетом на рефинансирование в будущем Виноградов не советует. Делать это стоит только при устойчивом финансовом положении и наличии подушки безопасности, заключил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Virgin Radio. Слушать, слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Говорит и показывает.

0: Петр Мамонов – фигура в отечественной культуре крайне одиозная. Чем бы ни занимался Петр Николаевич, театр, съемками в кино или музыкой, все это сразу же становилось особенным и вызывало реакцию, пусть и не всегда однозначную. Так было и с его первым большим детищем – рок-группой «Звуки Му», об одном из главных хитов которого мы и поговорим сегодня.
1: «Муха – источник заразы», – сказал мне один чувак.
0: «Муха – источник заразы». Недавно, к сожалению, также почивший музыкант и коллега Мамонова по звукам Му Александр Лепницкий вспоминал, что это была одна из самых первых песен коллектива, которые они начали исполнять. А толчок к ее написанию, равно как и вообще к песенному творчеству, дала любовная драма, случившаяся в жизни лидера ансамбля в 1979 году. У Мамонова, который к тому времени был женат первым браком, подходившим к концу, появилась новая девушка – Оля Горохова по кличке Мозги. Кличка была обусловлена тем, что она любила говорить мужчинам «у тебя нет мозгов». В пылу ссоры однажды Петр Николаевич парировал возлюбленной, что она жалкая муха, в то время как Ольга кричала рок-звезде, что он муравей. Кстати, мозги потом утекли в Бельгию, откуда давали интервью о том, как повлияли на будущую легенду.

0: Особую краску музыки в этой песне, да и всем первым произведениям Мамонова придавал самодельный орган, собранный каким-то Кулибиным того времени из радиодеталей. Инструмент получил название «Минимум» по ассоциации с аналоговым синтезатором «Минимуг». «Минимум» звучал отвратительно, строил плохо, но эти его качества для звуков «Мо» оказались самыми что ни на есть привлекательными. Звук становился абсолютно авангардным, чего и требовали вокальные особенности Мамонова. Правда, как только дело дошло до записи в студии, все музыканты группы захотели звучать правильно. И весь чарующий абсурд саунда был утрачен.
1: Не убивайте мух. Не убивайте мух.
0: Дебютный альбом «Звуков Му» получил название «Простые вещи» и небольшим тиражом был выпущен на 2-грамм-пластинках. Звуки «Му» всегда выделялись из плеяды русского рока в целом. Музыка ощущается автономной на фоне слов, что создает особый грув. Источник заразы – хороший тому пример. Так известный теоретик постпанка Саймон Рейнольдс сравнил мамоновые звуки «Му» с музыкой

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Число исполнителей, прославившихся с единственной песней, относят рок-группу Phone on Blondes. Четыре ярких девушки в начале 90-х покорили сердца хитом «What's Up?». Автор слов и музыки – Линда Перри, вокалистка группы. В припеве неоднократно используется строчка «What's going on?», но в качестве названия была использована фраза «What's up?», которой нет в словах. Так авторы пытались избежать путаницы со знаменитой композицией Марвина Гэя. Участники группы рассказывали, что это именно тот случай, когда в песне есть искренность, живые человеческие чувства, на которые реагируют люди, и текст не особо важен. Конечно, позже эту песню затерли до дыр. В 1993 году «What's Up?» была выпущена вторым синглом с альбома «Bigger, Better, Faster, More», который стал дебютной пластинкой «Phone on Blondes». Трек пользовался большим успехом во многих странах, возглавив чарты в Австрии, Бельгии, Германии, Норвегии, Нидерландах, Ирландии, Швеции и Швейцарии. Видеоклип «What's Up?», снятый режиссером Морганом Лейвли, возглавлял чарт MTV. «What's Up?» «Phone on Blondes» включен в списки 100 величайших песен артистов одного хита, составленные VH1 и Matchmo.

песня лучше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Ты раз...

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Я вспоминаю ядреню пеню. Как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

сильнее ветру. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: кончены, и поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: или тесто. Зубы ломит в горле ком.
1: Нам невежество не мешает.

только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

96FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.
2: Люби, любя, и будь любимой. Я повторяю в сотый раз.